Вот бывает же так, что некоторые люди совершенно не расположены к танцам, не будем показывать пальцами, но даже этих людей пробирает на некоторое количество танцевальных движений, ну или псевдотанцевальных, когда они слышат эту песню от Аббы. Согласитесь, друзья, вот по себе. Прислушайтесь к своим ощущениям. 3:20 в столице. Если вам сейчас захотелось вдруг совершить так, значит, ножкой эть, не сопротивляйтесь, это выше, это сильнее вас. Совсем скоро услышим Валерия Золотухина с песней из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», Пола Абдул и группа «Несчастный случай». Меня зовут Андрей Мареев. Рад приветствовать вас. Это «Ретро-ФМ».

0: И пусть, друзья, эта уверенность в том, что все не напрасно, не покидает вас ни на единый час вашей жизни, потому что с такой уверенностью жизнь обретает смысл, даже если до этого наблюдался некоторый упадок сил. 3:35 столица. Совсем скоро услышим группу «Кино», Хулио Иглесиаса и Рики Мартина на Ретро-ФМ. Всем, ну, не скажу, что доброго утра. Вернее, пусть оно будет добрым, но чуть попозже.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Ну и, конечно же, друзья, мы шагаем вперед и вместе весело шагать по просторам. И песни будем запевать тоже хором, но тихонечко, чтобы не мешать окружающим. И утренний экспресс уже готов принять на борт своих пассажиров и отправиться вместе с ними в направлении доброго, бодрого утра. Друзья, милости просим, присаживайтесь, занимайте места, через 10 минут начнем. Поехали!

0: Ну что, друзья, завелись, поехали. 4 утра в столице. Утренний экспресс стартовал.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: была, не была, а еще что будет, друзья? Это я к тому, что самое время для гороскопа узнать, что интересного нам этот день приготовил с точки зрения астрологии. Доброго наступающего утра, кстати говоря, всем. Меня зовут Андрей Мареев. Ну что, просветимся?
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 22 сентября, вторник, этот день перемены, новых впечатлений, но не перегружайте себя. Овны, вам будут хорошо даваться задачи, требующие интуиции, творческого подхода и умения работать в команде. Тельцы, инновационный взгляд на профессиональные дела позволит открыть новые перспективы. Близнецы, подходящее время продумать путешествие или выбрать необходимый курс для обучения. Раки, действуйте по заранее составленному плану и креативно. Львы, если ваш партнер утверждает, что вы заблуждаетесь, проверьте, это вполне может быть правдой. Девы, ваша способность сохранять дисциплину и трезвость взгляда помогут в решении ряда задач. Весы, найдите то, что вам поможет не уйти в крайности и направить энергию в конструктивное русло. Скорпионы, раздражение или неудовлетворенность могут дать знать о себе, поэтому лучше отпустить ситуацию. Стрельцы, вы получите ответы на любые вопросы, стоит только сосредоточиться. Козероги, чтобы чувствовать себя увереннее, приведите в порядок финансовые дела. Водолеи, сохраняйте способность находить нестандартные решения и выходы там, где другие видят тупик. Ну и рыбы, проанализируйте недавнее прошлое, чтобы точно понимать, что происходит сейчас.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

очень уместно, друзья, в любое время суток. Главное, любимую не будите, а то, я думаю, что посвящение несколько иначе заиграет. Тот Кутунио на Ретро-ФМ, 4 часа и 20 минут. Я вам расскажу, друзья, что у нас в пути исследования утреннего экспресса ожидает. Ну, вот гороскоп мы уже прослушали, впереди нас ждет ежедневник, пролистаем, ознакомимся. Ну, а в следующем часе непременная рубрика «Позитив», в которой я призываю вас делиться хорошим. Ну, и мы в ответе тоже в долгу не останемся, подарим тостер автору самого позитивного сообщения. Поехали!

0: И ведь обратите внимание, друзья, годы идут, десятилетия, а вот из полей все доносится, уносится, разносится и никак не прекратится. И это здорово. Это говорит только о том, что есть в мире, в природе, в нашей с вами жизни истинные ценности. Лев Лещенко на Ретро-ФМ, 4 часа и 30 минут. Давайте полистаем ежедневник.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня 22 сентября, год 2026, на календаре вторник. 22 сентября 1784 года, 242 года назад, было основано первое русское поселение на Аляске. В тот день на берегу бухты острова Кадьяк, расположенного южнее Аляски, русский купец Григорий Шелихов основал первое постоянное поселение, которое на некоторое время стало важным торговым пунктом для русских купцов, промышленников и православных миссионеров. Название поселения получило по имени одного из кораблей, входивших в отряд – «Гавань трех святителей». Несмотря на то, что история Русской Америки закончилась формально

0: электролиза электродов. В 1833 году он изобрел вольтметр, а в 1845 впервые употребил термин «магнитное поле». Открытия Фарадея завоевали признание во всем научном мире. В честь него британское химическое общество учредило медаль Фарадея, одну из почетнейших научных наград. А еще сегодня Всемирный день без автомобиля. Он ежегодно отмечается 22 сентября во многих странах с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта. Главный девиз этого дня – город как пространство для людей, пространство для жизни.
1: Ежедневник. На Ретро-ФМ.

0: И вот близится тот момент, когда даже самые ночные из всех ночных постепенно, ну, кто-то уже ложится спать, а кто-то, наоборот, просыпается в силу разных причин. Кстати говоря, до рассвета осталось уж не так много. По Москве в 6:15, по-моему, солнце взойдет. Bad Boys Blue на Retro FM 4:35. Дальше услышим Роберта Майлза, группа Альфавиль и Алексея Глызина на Retro FM.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

последнее время очень актуальным и даже, наверное, скажу, модным стало слово и понятие «мотивация», друзья. И вот такие мелодии, такие песни, такие настоящие шедевры из мира поп-музыки от Роберта Майлза, например, являются как раз самой настоящей мотивацией для того, чтобы, проснувшись в хорошем настроении, в этом же хорошем настроении провести целый день. 4:50 в столице уже. Доброго утра вам, друзья!

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 5 часов утра в Москве уже, друзья. Не говорю, просыпаемся. Тот, кто хочет, проснется сам.
1: Ретро-ФМ. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Вперед в новый день.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах!

Фия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.
1: Неплохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны.
2: Да ну глупости какие. Друзья, разве ж так можно? Человек – существо социальное, ему нужна пара, как минимум. Юрий Никулин на Ретро-ФМ, песни из «Кавказской пленницы» в 5 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Давайте, друзья, пожелаем друг другу доброго утра, во-первых, а во-вторых, ознакомимся с астрологическим прогнозом.
3: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
2: А сегодня это 22 сентября, вторник. Этот день перемен и новых впечатлений. Но не перегружайте себя. Овны, вам будут хорошо даваться задачи, требующие интуиции, творческого подхода и умения работать в команде. Тельцы, инновационный взгляд на профессиональные дела позволит открыть новые перспективы. Близнецы, подходящее время продумать путешествие или выбрать необходимый курс для обучения. Раки, действуйте по заранее составленному плану и креативно. Львы, если ваш партнер утверждает, что вы заблуждаетесь, проверьте, это вполне может быть правдой. Девы, ваша способность сохранять дисциплину и трезвость взгляда помогут в решении ряда задач. Весы, найдите то, что вам поможет не уйти в крайности и направить энергию в конструктивное русло. Скорпионы, раздражение или неудовлетворенность могут дать знать о себе, поэтому лучше отпустите ситуацию. Стрельцы, вы получите ответы на любые вопросы, стоит только сосредоточиться. Козероги, чтобы чувствовать себя увереннее, приведите в порядок финансовые дела. Водолеи, сохраняйте способность находить нестандартные решения и выходы там, где другие видят тупик. Рыбы, проанализируйте недавнее прошлое, чтобы точно понимать, что происходит сейчас.
3: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Вот настало то самое время, когда можно и нужно хвалиться позитивным мироощущением, какими-то событиями, которые происходят в вашей жизни со знаком плюс. Ну и, конечно же, вашими планами, которые наверняка тоже присутствуют. Друзья, пишите в наш канал в Максе. Я, Андрей Мареев, с удовольствием прочитаю ваше сообщение и напомню, что автору самого позитивного сообщения Ретро-ФМ подарит тостер. Тоже весьма позитивная штучка, которая из обычного хлеба делает веселые такие жизнерадостные тосты, которые дарят хорошее настроение, улучшают аппетит, а кому-то, может быть, даже и пищеварение улучшают. Не знаю, не проверяли. Я не знаю, как там врачи на эту тему смотрят. Короче говоря, друзья, пишите, делитесь позитивом, и будет всем нам счастье. Поехали.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.

0: безусловно, все зависит от того, с каким настроением человек проснулся. И если в его картину мира вписывается тот факт, что любовь ушла, то он просто выпьет чашечку кофе, ну или чая, и подумает о том, что делать дальше. А если нет, ну тогда, конечно, будет грустить, переживать, печалиться. Альбан и Рамина Пауэр на Ретро FM в 5 часов 30 минут. Я предлагаю не отвлекаться на мелочи и полистать ежедневник.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: Итак, сегодня 22 сентября, год 2026, вторник на календаре. 22 сентября 1764 года в России были введены каменные верстовые столбы. До этого расстояние до конечного пункта обозначалось деревянными столбами, и лишь вдоль дороги от Москвы до летней царской резиденции в Коломенском и на дорогах от Петербурга до царского села и Петергофа. Такие дороги назывались столбовыми. В 1764 году в царствовании Екатерины II комиссия о каменном строении Петербурга и Москвы приняла решение о благоустройстве главных въездов в столицу по Царско-Сельской и Петергофской дорогам и решила заменить деревянные указательные столбы на каменные. Путевая верста равнялась 500 саженям, чуть более километра. 22 сентября отмечает свой день рождения Андреа Бочелли, итальянский певец-тенор. С детских лет лишенный зрения, он всю свою жизненную энергию сконцентрировал на стремлении к достижению музыкальных вершин. И это ему удалось. Весь мир знает его и восхищается его потрясающим голосом. Бочелли не просто знаменитый оперный певец, он делает оперу популярной среди широких слоев населения, исполняя классические произведения в дуэтах с мировыми звездами поп-музыки. А еще сегодня отмечается Международный день

Ну нет, конечно же, не в последний раз, о чем бы речь ни шла. Последний раз это как-то очень грустно, это как-то трагично, драматично и не в меру пафосно звучит. В песнях, да, в жизни нет. Веселые ребята на Ретро FM, 5 часов 35 минут. Дальше, не в последний раз, друзья, слышим песни от Юрия Шатунова. Тот Кутуня и группы London Beat.

0: утренний экспресс. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Друзья, с удовольствием читаю ваше сообщение, потому что вы делитесь позитивом не только с гипотетическим большинством, а вот конкретно с взятыми отдельными людьми, в частности, и со мной тоже. Пишет Надежда. Доброе утро, моя любимая Ретро-ФМ. Передаю привет своему любимому коллективу 5-й бригады КВТ. Желаю нам всем хорошей атмосферы, дружелюбия и мирного неба над головой. Бригадир. Надежда, бригадир. Дмитрий пишет: «Доброе утро, Ретро-ФМ, меня зовут Дмитрий, я живу в Анапе, сломал ногу и лежу в больнице после операции, но не унываю, так как мне привезли радиоприемник, я слушаю любимое Ретро-ФМ, настроение на позитиве, спасибо, что вы есть». Дмитрий, поправляйтесь, срастайтесь, думаю, что музыка, звучащая на Ретро-ФМ, вам в этом поможет. «Добрый осенний день, Ретро-ФМ, в этот прекрасный день желаю всем жителям нашей чудесной страны, прекрасного настроения, счастливых улыбок, красивых влюбленных лиц и огромного-огромного счастья. С золотой осенью поздравляю всех. Анна, с любовью из города Черемхово». Друзья, пишите, делитесь позитивом, и автору самого позитивного сообщения, помимо моих поздравлений, достанется еще и тостер.

0: regarder.
1: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Раннее утро обязано быть добрым, тем более, что это утренний экспресс, 6 утра в столице, друзья.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: По будням с 4 до 7.

0: И вот тоже совершенно серьезно. Дышать надо спокойно, вдумчиво, потому что это определяет самочувствие человека и настрой на целый день. Группа «Рефлекс» на Ретро FM, 6 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброго утра, друзья, и предлагаю ознакомиться с гороскопом.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 22 сентября, вторник. Это день перемен и новых впечатлений. Но не перегружайте себя, это вредно. Овны, вам будет хорошо даваться задач, требующие интуиции, творческого подхода и умения работать в команде. Тельцы, инновационный взгляд на профессиональные дела позволит открыть новые перспективы. Близнецы, подходящее время продумать путешествие или выбрать необходимый курс для обучения. Раки, действуйте по заранее составленному плану и креативно. Львы, если ваш партнер утверждает, что вы заблуждаетесь, проверьте, это вполне может быть так. Девы, ваша способность сохранять дисциплину и трезвость взгляда помогут в решении ряда задач. Весы, найдите то, что вам поможет не уйти в крайности и направить энергию в конструктивное русло. Скорпионы, раздражение или неудовлетворенность могут дать знать о себе, поэтому лучше отпустите ситуацию. Стрельцы, вы получите ответы на любые вопросы, стоит только сосредоточиться. Козероги, чтобы чувствовать себя увереннее, приведите в порядок финансовые дела. Водолеи, сохраняйте способность находить нестандартные решения и выходы, там, где другие видят тупик. Рыбы, проанализируйте недавнее прошлое, чтобы точно понимать, что происходит в настоящем.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Слушайте, какие классные сообщения приходят. Вот Рустам написал совершенно замечательные слова. «Доброе утро, Ретро-ФМ. Сегодня проснулся и понял, уже хорошая новость. Будильник услышал, кофе нашел, настроение на месте. А когда включил Ретро-ФМ и заиграла знакомая песня, понял еще одну вещь. Паспорт может говорить что угодно, но если знаешь слова песни наизусть, душа все еще на танцполе». Здорово? По-моему, классно. Так, Александр пишет: «Доброе утро, народ! Доброе утро, Ретро-ФМ!» Пишет Данил: «Доброе утро! Желаю позитива и хорошего настроения!» Марина пишет: «Сегодня особенный день! День нашей свадьбы! Ровно 31 год назад мы с мужем сказали друг другу заветное «да». За эти годы наш союз стал не просто семьей, а целым миром, где живут любовь, забота и счастье. Марин, пусть и дальше так будет». Марина из Сыктывкара. Мои поздравления вам. Пишет Ксения из Тулы: «Доброе утро, Ретро-ФМ! Желаю всей нашей необъятной родине проснуться, улыбаться, мне докопать грядки, самому любимому человеку хорошей смены». И вот еще Татьяна пишет: «Доброе утро, Ретро-ФМ! Осеннее утро, дети еще спят, пахнет свежей выпечкой, и ты с чашечкой кофе. Это ли не счастье? Здорово! Вам всем доброго утра, друзья! Пишите, с удовольствием читаю».
0: Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Это голосовой помощник клиники «Корал». Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов, стационар с высоким уровнем обслуживания, бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес – Даурская, 12. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
13: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
0: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Ретро-ФМ.

0: Ну, Заяц, погоди! Да, ансамбль «Самоцветы» на Ретро-ФМ 6 часов и 30 минут как бы подсказывает нам, надо полистать ежедневник. А почему нет?
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня 22 сентября, год 2026, вторник на календаре. В этот день, в 1839 году, 187 лет назад, в Москве состоялась закладка храма Христа Спасителя. Его строили как памятник мужеству русского народа в Отечественной войне 1812 года. Строительство было сопряжено с рядом трудностей. В 1817 году храм решили строить на Воробьевых горах, но вскоре возникли проблемы, связанные с непрочностью почвы, и почти на 20 лет работы были остановлены. В 1832 году император Николай I утвердил новый проект храма на берегу реки Москвы неподалеку от Кремля. 22 сентября 1839 состоялась торжественная закладка храма, который строился почти 44 года. Он был построен в 1883 году, в 1931 взорван, в 1958 на его месте был построен бассейн «Москва». В 1994 бассейн демонтировали, и в 1999 храм был восстановлен в прежних архитектурных формах. 22 сентября 1900 года родился Сергей Ожегов, советский лингвист, языковед, лексикограф, автор всемирно известного словаря русского языка, который неоднократно переиздавался как в СССР, так и в зарубежных странах и стал настольной книгой многих тысяч людей во всем мире, изучающих русский язык. В этот день также родились британский и американский рок-вокалист, автор песен, участник групп Deep Purple и Whitesnake Дэвид Ковердейл. Российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая Мария Голубкина. Бразильский футболист, двукратный чемпион мира Роналдо. А еще сегодня Всемирный день без автомобиля, Международный день слонов, Всемирный день носорога, День хоббита, поклонники Толкина празднуют день рождения Бильбо и Фродо Бэггинсов, День кольчуги, посвященный старинным доспехам, и День раскрашивания серости.

0: Даже будним утром, когда, в общем-то, все располагает к спешке и суете, надо немножечко тормознуться, приостановиться, провести, как говорится, рекогносцировку на местности и понять, что делать дальше. Сопроводив все это, конечно же, кружечкой другой кофе или чая, ну и, конечно же, любимой музыкой, звучащей на Retro FM. Прямо сейчас Сандра в Москве 6:35 к вопросу о любимой музыке. Дальше Army of Flowers, Майкл Джексон и группа «Комбинация».
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу: город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207 10 35. 207 10 35.
5: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
7: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
8: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
9: Круглосуточные без рекламы.
8: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
10: 12+.
11: RetroFM.

0: Експрес. Позитив. На Ретро FM.
1: Ну вот, друзья, настало то самое время, когда я зачитаю последнюю на сегодня порцию позитивных сообщений и определюсь с тем, кому отправится сегодняшний тостер. Так, пишет Ирина. Уважаемая Ретро-ФМ, передайте от бригадира Ирины привет нашему коллективу. Привет славной бригаде, настоящие мастера своего дела, которые умеют работать как единый механизм. Горжусь тем, что довелось быть частью такого коллектива. Здорово. Так, Ксюша из Севастополя желает всем хорошего дня. Татьяна пишет. Сегодня у нас с мужем годовщина свадьбы. 14 лет как один день. Я желаю каждому испытать такое же счастье и любовь, что испытываю до сих пор я. Максимочка, я тебя люблю, ты самый лучший муж, пишет Татьяна из Егорьевска. Пишет Вероника. Утро, палатка, река, дымка, тлеющий костер, в руках спиннинг, любимая музыка от Ретро-ФМ, заброс, еще один, поклевка, и вот, наконец, она, рыба моей мечты, адреналина и позитива на весь день. Приезжайте к нам в Астрахань на осеннюю рыбалку, зарядитесь позитивом. А вы знаете, бывал, и вот ровно как раз той же самой целью. Здорово, подтверждаю. Так, привет всем, позитива. Почему нет позитива? Да ну, не бывает такого. Технические проблемы могут быть, а вот так, чтобы позитива нет, нет, такого не бывает в нашей жизни, если есть в этой жизни Ретро-ФМ. Так, друзья, что я могу сказать по итогам сегодняшнего позитива? Сегодня я с чистой совестью, с чистым сердцем, с легким, отдаю тостер Дмитрию из Анапы, который лежит в больнице после операции. Сломал ногу человек, но не унывает, потому что есть в его жизни Ретро-ФМ. Дмитрий, мои вам поздравления и пожелания скорейшего выздоровления. Ну а на этом бодром моменте я, Андрей Мореев, с вами попрощаюсь. До встречи на выходных. Здесь же совсем скоро встречайте уже Сашу и Риту. Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Счастливо, пока.
0: Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Столица уже 7.00. Первая смена на местах. Доброго утра. Узнаем новости от Вадима Рифмана. Доброе утро, Вадим, что там?
1: Доброе утро, обязательно расскажу. Итак, возгорание на Нерюнгрингской государственной районной электростанции ликвидировано. Заявленный срок ремонта и причины отключения сейчас выясняются. Также отмечается, что услуги электро- и теплоснабжения потребителям Нерюнгрингского района поставляются без ограничений. Как отмечается, произошло возгорание трансформаторной подстанции и турбины в машинном зале на ГРЭС. По данным МЧС, пострадал один человек. Страховые выплаты по ОСАГО вырастут из-за новых ценников на запчасти. Правда, стоимость страховки тоже увеличится. В России вводится новый порядок формирования справочников запчастей. Это позволит водителям получать более выгодную компенсацию на ремонт по ОСАГО. Об этом сообщила «Известиям» президент Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева. Автоэксперт и партнер «Автостата» Игорь Маджаретто отметил, что обновленные перечни будут применяться для расчета стоимости восстановления машин после ДТП, которые произошли, начиная с 19 сентября этого года. Но рост выплат приведет и к подорожанию самих полисов. В среднем, как ожидается, цена страховки может вырасти на 10%. Доля телефонного мошенничества с использованием медицинских легенд выросла до 20% в этом году, пишет «Известия». За последние 18 месяцев число звонков от злоумышленников, предлагающих подтвердить запись на обследование, увеличилось практически в 2,5 раза. Основной схемой текущего осеннего сезона станут звонки из поликлиник по поводу вакцинации, как ожидается. Преступники представляют сотрудников медучреждений, заявляют о переполненных очередях или изменении правил записи. Также вероятны рассылки фишинговых уведомлений о прививках от гриппа, якобы отправленных от портала госуслуги. После перехода на поддельный сайт у жертвы пытаются выманить логин, пароль и код из СМС-сообщения. Старое бабье лето ожидается в Москве и на большей части центральной России в конце этого месяца. На большей части русской равнины и Урала начнет сказываться влияние блокирующего антициклона. Этот атмосферный щит обеспечит устойчивый возврат тепла. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, календарная осень временно отступит. Днем в пятницу, например, ожидается до плюс 14-19 градусов, ну а к выходным столбики термометров поднимутся до плюс 17-22 градусов. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96.37. А на Ретро-ФМ стартует первая смена. С добрым утром!
0: Которая с утра пораньше сразу собирается в путешествие. Всем привет, Саша Светлов, Рит Субботина здесь.
2: Здрасте, доброе утро.
0: У нас будет «Руссо-туриста», где мы выберем еще одну интересную страну и погоняем вас по иностранным языкам.
2: А еще у нас сегодня тема интересная, но мы, как всегда, такие интриганты, конечно, не скажем о ней сразу, а чуть попозже вам ее озвучим. Да-да, я сказала интриганты, я знаю это слово, можете не улыбаться мне тут вдвоем. Если есть лишняя тысяча, как в нашей родной речи, за правильное слово, можете мне ее дать. Тоже хорошая идея.
0: Конечно, над ипотечниками издеваться. Ну что, будут еще хиты «Ля Буша», «Be My Lover» буквально через несколько секунд. Присоединяйтесь к нам и просыпайтесь в отличном настроении.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. А что, 7.07, загадывайте желания и присоединяйтесь к нам. Вторник, 22 сентября. Это день открыт для перемен, свободы и новых впечатлений. Но чтобы эмоции не захлестнули, надо не перегружать себя.
2: Овны, вам будет хорошо даваться задача, требующая интуиции, творческого подхода и умения работать в команде.
1: Тельцы, инновационный взгляд на профессиональные дела позволит открыть новые перспективы.
2: Близнецы, у вас подходящее время продумать путешествие или выбрать необходимый курс для обучения.
1: Раки, ваша цель на сегодня — это действовать по заранее составленному плану и мыслить креативно.
2: Львы, если ваш партнер утверждает, что вы заблуждаетесь, проверьте, это вполне может быть правдой.
1: Далее, девы, ваша способность сохранять дисциплину и трезвость взгляда помогут в решении задач дня.
2: А какой ты палку хороший.
1: Везде трезвость может присутствовать.
2: Весы, найдите, что вам поможет не уйти в крайности и направить энергию в конструктивное русло.
1: Скорпионы, раздражение или неудовлетворенность могут дать знать о себе, поэтому лучше отпустить ситуацию.
2: Стрельцы, у вас есть все шансы получить ответы на любые вопросы, стоит только сосредоточиться.
1: Козероги, чтобы чувствовать себя увереннее, приведите в порядок финансовые дела.
2: Водолей, в течение дня старайтесь сохранять способность находить нестандартные решения и выходы там, где другие видят только тупик.
1: Рыбы, посвятите часть дня анализу недавнего прошлого, чтобы точно понимать, что происходит.
2: И проспать вместе с нами.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем уже 22 сентября. Это первая смена на Ретро-ФМ. Саша и Арита, всем привет.
2: Здрасте.
1: А ты знаешь, что в этот день давным-давно в Швеции едва не запретили поцелуй в общественных местах? Но есть такой миф. Да, в общем, там случилось непоправимое. Суд в Стокгольме оштрафовал молодого матроса за то, что он слишком бурно и страстно целовал свою девушку в общественном месте.
2: Ну,
1: когда законы основаны на зависти.
2: На матроса. Там нет вопросов же вообще.
1: Да-да-да, молодого страстного матросика. Ну, газеты, короче, разнесли это на весь мир, что в Швеции запрещают поцелуй в общественных местах. На самом деле запрет не вынесли, а просто сказали, что так вести себя нельзя, и оштрафовали парня.
2: Ну-ну-ну-ну-ну.
1: Да-да-да. Ну, на самом деле, это не единственный пример, когда запрещают, ты такой смотришь, а вы серьезно? Ну, вот, не знаю, например, в Италии, недалеко от Венеции, запрещено замки из песка строить. Ну, считай, что они мешают свободно прогуливаться людям вдоль берега. Видите, какая красота, что вы тут под ногами создаете?
2: Ой, я сейчас вспомнила, как всегда на юге вот эти маленькие. Берешь вот так вот песок, мочишь его, и вот так вот льется у тебя из кулачка, и получаются красивые замки. А меня посадили в Италии за это, понимаешь?
1: Ну, кстати, Италия очень удивительно. В Милане, ну, правда, это было еще в 19 веке, там был такой интересный старый закон, предписывал гражданам улыбаться всегда в общественных местах. Ну, делали исключения. Больниц, похорон, там, понятное дело, есть ситуации, да.
2: Крипи немножко выглядело бы.
1: В целом, да-да-да, приходишь, я что-то очень себя плохо чувствую, доктор, но сидишь из последних сил улыбаешься, да. Вот это было бы крайне интересно.
2: Так, ребят, мы сегодня хотим поговорить вот о чем. А что бы еще вы запретили? Ну, только давайте как-то повеселее, вот без негатива бесконечного. Ну, например, там, летом девушкам носить длинные юбки. А что?
1: Хорошо, что ты это сказала.
2: Да,
1: мы
2: с
1: Александром
2: .
1: Поддерживаем. Ну, или мужики, вот когда сандали с носочками носят. Такие.
2: Хорошо, что ты это сказал.
1: Да.
2: Вот. Вдвоем на самокатах. Это мы сейчас с Сашей вдвоем для Сани говорим.
1: Да. Ну, хотя бы пусть это будет парень и девушка.
2: Ну, или пусть он хотя бы
1: один
2: перестанет ездить. Я вот поняла, что у меня, например, зимой самозапрет на колготки. Только штаны с начесом. Только хардкор. Ну, допустим...
1: Кстати, здесь можно и запрет вообще для всех, и самозапрет, вот
2: да.
1: Чтобы так же ввели, потому вот, что... Так
2: директорам этим вашим, чтобы после рабочего дня, особенно в выходные, никаких сообщений в чатиков.
1: Ну, только... телефон может просто сгорать в этот момент. То есть ты отправляешь сообщение, и он тебе сразу в руки начинает дымиться, да-да-да. Есть какая-то справедливость в этом, жестокая справедливость.
2: Да, мужчинам, например, сидеть в метро, когда девушки стоят. Ну, немножечко я должна была посерьезничать.
1: Ну да, да, да. Только человек завел разговор о злюках, вот и потом начинается. Ладно, будем ждать разные сообщения.
2: Делать комплименты, не знаю.
1: То есть, парню можно сидеть в метро и улыбаться, глядя на девушку, которая стоит, и все соединила, да?
2: Я что, встать не могу, но вы такая красотка, не могу стоять на ногах. Ну, хоть как-то.
1: Тогда на колени прыгай.
2: Да.
1: Вот, будем ждать в Максе, будем ждать ВКонтакте, да везде будем ждать в соцсетях. Пишите, а мы с удовольствием попозже это все разберем.

0: Утро FM с 7 до 11.
1: Просыпайтесь, делайте погромче, вставайте с нами под самые топовые хиты, проверенные временем. Это разрешено. На этот запрет мы никогда не введем.
2: Минуты со слом. Вот что нужно в этот вторник.
1: Это первое свидание твое там вчера прошло?
2: Да, а это всем нам нужно. Короче, рассказываю, ученые из Калифорнийского университета выяснили, 3 минут рядом с осликом, ну или такой миниатюрной лошадочкой, достаточно, чтобы снизить чувство тревоги и одиночества. А если на свидание пришел, ты такой, да я лучше еще одна побуду. Вот, дело не просто в наличии милого копытного рядом. Вот чем активнее животное будет показывать, что ты ему тоже зашел, и как бы все хорошо, вот тем тебе будет лучше. То есть как бы осел, это получается антистресс, как вот эта вот бумажка из пупырок, знаешь, можно ее бесконечно лопать, а можно вот
1: ослика
2: погладить. Вот.
1: Но при этом надо демонстрировать свои чувства, надо взаимодействовать
2: вам
1: со
2: слом. Вам двоим,
1: да?
2: Причем, понимаешь?
1: Да, я прямо вижу, как вот ты приходишь со слом к психологу. Вы знаете, мы со слом не можем найти общий язык. Давайте каждый сначала выскажет свою позицию. Вот, а потом уже будут советы.
0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: С вас 5 875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Столичник, 7:29, Саша и Рита здесь, это первая смена.
1: Здрасте, здрасте.
0: Что у нас впереди?
1: Ну, мы не вдвоем, знаешь ли, мы вдвоем никогда не ходим. С нами есть главный, человек, которому больше всего доверяем.
0: Мы всегда в гости ходим втроем, он подарки покупает, а мы едим.
1: А потому что
0: хороший друг.
1: Добрый, ответственный и внимательный.
0: Добрый, ответственный и внимательный, сокращенно ДОВ, Вадим Ривман на Ретро-ФМ. Новости.
2: А это все во мне. Доброе утро, всем привет. Итак, в Госдуме предложили сделать регистрацию по месту жительства добровольной. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Дованков. По его словам, действующая система устарела, а часть необходимых сведений государство уже и так получает в цифровом виде. Фракция «Новые люди» ранее уже внесла такой законопроект в Госдуму. Документы еще будут дорабатывать с учетом замечаний. Пока что, как отмечается, регистрация по месту жительства и пребывания остается обязательной. Миноборнауки подготовила новые правила приема в университеты, которые планируют ввести с 2027-2028 учебного года. Например, физика станет обязательной для 37 направлений, включая все специальности машиностроения. Историю будут требовать там, где раньше вуз мог выбирать между ней и обществознанием, а математику добавят на всех направлениях информационной безопасности. Помимо этого, дополнительные баллы смогут начислять за ЕГЭ, которые абитуриент сдал по своему выбору. Россия не получала от Украины предложений провести встречу на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщил замглавы МИД Александр Алимов. Он уточнил, что российскую делегацию на неделе высокого уровня по традиции возглавит Сергей Лавров. Однако встреч с представителями Украины в рабочем графике министра сейчас нет. Ранее в Кремле заявляли, что подвижек в вопросе возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины пока не наблюдается. Крупнейших мобильных операторов могут обязать расширить свои сети во всех населенных пунктах России, где живут больше 2000 человек. Сделать это необходимо до конца марта следующего года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект решения Госкомиссии по радиочастотам. В Минцифры уточнили, что населенных пунктов без мобильной связи сейчас в России нет. В каждом работает хотя бы один оператор. Цель нововведения – сделать так, чтобы у жителей был выбор между несколькими операторами, а на случай сбоя одной сети оставалась возможность подключиться к другой. Москва заняла первое место среди крупных российских городов по среднему доходу на одного человека. Такие данные приводит финансовый университет при правительстве. С начала года показатель в столице составил около 102 тысяч рублей в месяц. Следом идут подмосковные Химки и Красногорск, там примерно по 101 тысячи на человека в месяц. В Одинцове и Санкт-Петербурге средний доход оценили примерно в 98 тысяч рублей на человека. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96.37. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Коллеги, чем займемся в ближайшее время?
1: А ты хотел сказать 7:35, что-то в этом роде.
0: My dear colleagues, how about 6-7?
1: Да, 6-7 amazing.
0: Или как там эти говорят сейчас?
1: Это мы очень нетонко вам намекаем на то, что у нас впереди игра «Руссо Туристо», где мы с вами изучаем иностранные языки, английский, не надейтесь. Там какие-то интересненькие. Ну вот кто справится, получает термокружку. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Реклама. Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00. ГТРК «Корстон». 6+.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
8: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
7: Каждое воскресенье в час дня
8: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
7: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
8: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
7: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
8: Подробности на сайте retrofm.ru. Ретро FM.

0: ритме на Ретро FM.
1: Начинается игра на Ретро FM, после которой у вас не будет никаких трудностей с общением за границей. У нас на связи Роза из Новокузнецка. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Роза.
2: А подскажите,
3: и мы вас тоже рады слышать. У вас очень красивое имя. Роза, подскажите, пожалуйста, а вот какой язык вам, ну, помимо русского, нравится?
2: Мне нравится татарский язык. Так. И мне нравится немецкий язык. Он очень звучный, все звуки произносимые. Вот, потому что вот английский, он очень распространен, но он же для людей с насморком, без зубов и больных
1: единиц. Хорошее описание произношения английского. Pronunciation. Спасибо, Роза.
3: Сегодня у нас не один...
2: Какой-то классный день. Красиво же.
3: Ни один из тех языков, которые мы назвали сегодня, не предложен. У нас будет другая история. Мы сегодня отправимся в Барселону. Александр, начинайте.
1: Ну, поехали. Представьте, Роза, что вот мы с Ритой приехали в Барселону, решили взять велосипеды. Хоть она и не умеет кататься, вот, но я решил, пора. Пора научить коллегушку. Спрашиваю у сотрудника проката, а можно вернуть велосипед вечером в другом месте? И она отвечает.
4: Pueden devolver las bicicletas en cualquier estación.
1: Что же это означает? Велосипеды можно вернуть на любой станции. Второй вариант. Велосипеды можно вернуть только там, где вы их взяли. Третий вариант. Велосипеды можно вернуть где угодно, но в 18.00 карета превратится в тыкву. Итак?
2: Ой, а еще можно повторить, пожалуйста, Саша, что-то я...
1: Варианты?
2: Да.
1: Давайте. Первый. Велосипеды можно вернуть на любой станции. Второй. Велосипеды можно вернуть только там, где вы их взяли. Третий вариант. Где угодно, но в 18.00 карета превратится в тыкву.
2: Так, я выбираю первый вариант.
1: Первый вариант принят. Скажите, пожалуйста, моя испанская коллега.
4: Итак, pueden devolver las bicicletas en cualquier estación. Cualquier, это я помню из уроков испанского, на любой. Поэтому велосипеды действительно можно вернуть на любой станции, и вы правильно отвечаете.
1: Ну, осталось только сказать термокружка на испанском. Да-да-да. Поздравляем, Роза.
3: Термокружкен.
2: Спасибо большое. А вам здоровья и любви за то, что вы делаете нашу жизнь более веселой. Интересный.
3: Ой, спасибо большое.
1: Аж немножко светлее, мне кажется, стало в этой первой смене на Ретро FM. Давайте просыпаться в классном настроении, а Глория Гейнер нас сейчас поддержит в этом.
0: Руссо Туристо.

0: Великолепная Глория Гейнер как будто поет, отвечает на нашу тему дня. Сегодня 22 сентября, мы обсуждаем запреты, какие можно было бы придумать, но такие несерьезные, а немного разнообразия, вносящие в нашу жизнь, ну и, может быть, с легким элементом юмора, а не так, что прям раз и жестко что-то обрезать.
1: Пишите, друзья, во все наши соцсети, а мы очень скоро все это прочитаем. Это не запрещено, это мы прям ждем от вас.
2: Реклама.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stena T4L. Больше технологий и комфорта – Stena T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Так, ребята, 7.54, мы сегодня обсуждаем запреты, которые есть, которые вы бы ввели, но не самые серьезные, а такие, вот чтобы, ну, немножечко поразвлекаться. И ждем ваше сообщение в соцсетях.
2: Так, значит, Дмитрий пишет, надо запретить пинать мухоморы в лесу, они ни в чем не виноваты.
1: Так.
2: Согласились.
1: Алексей пишет, ну здесь такое жесткое сообщение. Доброе утро, Александр, Маргарита. Я бы запретил две вещи. Девушкам в общественных местах сидеть на коленях у парней. Они это позволяют себе без ведома родителей. Вот. И взрослым мужчинам по городу ходить в шортах даже 10 сантиметров выше колен. Я шорты не ношу с 11 лет. Презираю шорты. Даже больше, чем в субботе на колготке.
2: Нет, вы не представляете, насколько я презираю колготки. Нет такого человека, мне кажется. Ну ладно, мы с вами один-один. Так, Оксана пишет. Доброе утро. Запретить носить следики мужчинам, особенно белые. Это не мужественно. И никаких шортов, никаких следиков, знаете ли. Вот сидите вот так вот, в костюмах получается только. Далее Кирилл пишет, а я бы запретил школу. Надо посмотреть, сколько Кириллу лет.
1: Ма, еще не запретили. Ладно, поехали.
2: О, Татьяна вышла в идеальное просто. Я бы запретила родительские чаты, утомляют. А чаты подъездов?
1: Ну, слушайте, это святое предложение. О, у меня как раз чат сольфеджио сегодня приходит. Ну что ж, родительские чаты, да, давайте рассмотрим это на полном серьезе. Так, бездельникам что-то запретить предлагают. Запретить писать гадости по чужими комментариями.
2: Потрясающе.
1: Каждый имеет свое мнение. Ну, хорошо, хорошо.
2: Сергей, вот, например, предлагает запретить заборы во дворах. Чтобы что, интересно? Чтобы как-то вот к девушке не надо было через забор перелезать, а просто с цветком в зубах, красиво, поднялся.
1: Тимур пишет, я бы запретил уличные столики для поедания фастфудов. Приводит пример одной сети фастфудной. Говорит, мало того, что они в кафе лопают вкуснейшие бургеры, так еще и на улице их уплетают. Волей-неволей хочешь и себе такой бургер купить. И дальше
2: понимаю.
1: Просто Тимур из Екатеринбурга взрывает уже. И я понимаю его возмущение.
2: Браво, Александр, вон, вернее, Саня похлопал.
1: Да, чуть бургер изо рта не выронил, вот, но похлопал. Неравнодушный человек, и мы тоже поддерживаем. Тимур, понимаем вашу боль, чувствуем и сопереживаем.
2: Ну что, друзья, обо всяческих вот таких дурацких, несерьезных запретах давайте нам сегодня писать в соцсетях, а мы очень скоро прочитаем.

0: И подъем во вторник, 22 сентября. В столице 8. Как обычно, сначала разберемся с новостями. Вадим Ридман на Ретро-ФМ.
1: Обязательно это сделаем. Доброе утро. Итак, по всей стране могут измениться правила приема в вузы. С предложением выступило Министерство образования и науки. Там заявили, что физика станет обязательным экзаменом для поступления на направления, которые связаны с машиностроением. Математика для специальностей в области информационной безопасности. Ну а историю начнут принимать на факультетах, где раньше, наряду с ней, могли засчитать результаты ЕГЭ по обществознанию. Это более 30 специальностей от юриспруденции и социологии до культурологии. В ведомстве уточнили, что и правила приема участников школьных олимпиад, льготы при поступлении предложили оставить только для победителей. Ожидается, что нововведения могут вступить в силу уже в следующем учебном году. Минувшей ночью над Самарской областью уничтожили десятки беспилотников, как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Дроны были нацелены на промышленные предприятия региона, но при этом повреждения получили и гражданские объекты. В некоторых домах выбиты стекла, повреждены кровли одного здания и автомобиль. Власти пообещали оказать необходимую помощь жителям Самарской области. В Москве представили новый исторический фильм «Романовы. Преданность и предательство». Фильм рассказывает о последних годах правления Николая II и событиях, определивших судьбу Российской империи. В центре сюжета действия императора в годы Первой мировой войны. Авторы через своих героев попытались ответить на вопрос, можно ли было предотвратить падение Великой империи. К работе над проектом были привлечены историки, представители РПЦ, руководители музейных комплексов. Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Тобольске и Перми. В широкий прокат картина выходит 24 сентября. Ну и напоследок о крайне необычном медицинском инциденте, который произошел во Владимирской области. Учитель английского языка временно утратил способность говорить на родном языке после выхода из наркоза. Открыв глаза, педагог начал общаться с персоналом исключительно на английском. При этом он вел себя довольно эмоционально, громко кричал, активно пытался что-то объяснить окружающим, игнорируя их попытки наладить контакт на русском. Необычное состояние продлилось несколько часов и закончилось так же внезапно, как и началось. Учитель английского снова заговорил по-русски. И еще курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96.37. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром. Ретро
2: FM. Первая смена. На Ретро FM с 7 до 11.
0: Так, 3 минуты 9 в столице. Доброе утро. Саша Светлов, Рит Субботина на
3: местах. Доброе утро. Здрасте.
0: Мне понравилась новость. Учитель английского временно утратил способность говорить на родном языке после выхода из наркоза. Это ж как надо любить свое дело, во-первых. Да?
3: Самый быстрый вообще
0: душу
3: способ
0: отдавал.
3: Выучить языки, получается.
0: Да, до этого говорили, а можете научить меня английскому, вот чтобы я свободно говорил, или как носитель. А можете меня научить наркозному английскому? Ну, то есть, чтобы вообще шансов на другом языке говорить никаких не было. Это такая крайняя степень высокого мастерства.
3: Интересно, теперь, работать быть с другими языками. Но лучше все-таки не проверять, ребятушки. Вот, а работает ли это с песнями, например? Не, ну давайте тоже просто обычно в нашем нейрохите буквально вот уже очень-очень скоро споем, поговорим про нашу тему сегодняшнюю.
0: Да, сегодня мы обсуждаем запреты, но не самые серьезные, а вот такие интересные, необычные, креативные, которые бы тоже как-то полезно разнообразили бы нашу жизнь. Пишите в соцсетях, а мы чуть позже обязательно это все разберем.

0: Гороскоп на Ретро FM. Первая
1: смена. Так вот же он, гороскоп на вторник, на 22 сентября. Этот день открыт для перемен, свободы и новых впечатлений. Но чтобы эмоции не захлестнули, надо не перегружать себя.
2: Овны, вам будет хорошо даваться задачи, требующие интуиции, творческого подхода и умения работать в команде.
1: Тельцы, инновационный взгляд на профессиональные дела позволит открыть новые перспективы.
2: Близнецы, у вас подходящее время подумать, путешествие или выбрать необходимый курс для обучения. Продумать, конечно же.
1: Раки, ваша цель на сегодня – это действовать по заранее составленному плану и мыслить креативно.
2: Львы, если ваш партнер утверждает, что вы заблуждаетесь, проверьте, это вполне может быть правдой.
1: Девы, ваша способность сохранять дисциплину и трезвость взгляда помогут в решении задач.
2: Весы, найдите, что вам поможет не уйти в крайности и направить энергию в конструктивное русло.
1: Скорпионы, раздражение или неудовлетворенность могут дать знать о себе, поэтому лучше отпустить ситуацию.
2: Стрельцы, у вас есть все шансы получить ответ на любые вопросы, стоит только сосредоточиться.
1: Козероги, чтобы чувствовать себя увереннее, приведите в порядок финансовые дела.
2: Водолеи, в течение дня старайтесь сохранить способность находить нестандартные решения и выходы там, где другие видят только тупик.
1: Рыбы, посвятите часть дня анализу недавнего прошлого, чтобы точно понимать, что же происходит.
2: Вот смотрите, ребят, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Что это значит? Это
2: 0. 8:08. Загадайте желание скорее, оно точно сбудется.

0: столице 8.13. Привет всем от первой смены. Саша Светлов, Рита Субботина. Готовы?
1: Здрасте, здрасте. Так, у нас сегодня тема вот про запреты. Потому что в 1951 году в Швеции были запрещены поцелуи в общественных местах.
0: Ну, потом... как будто были запрещены,
1: ну, да.
0: Потом, кстати, осудили
1: разобрались, и мы тут подумали. Помните, вот было такое знаменитое предложение: казнить нельзя помиловать, поставьте запятую там, где хочется. Вот, мы сегодня решили: запретить нельзя помиловать. А вы уже думайте, как
0: у
1: бы,
0: вас
1: где
0: остается выбор.
1: Стоит запятая. Итак, первое. Голосовые сообщения длиннее минуты.
0: Людей, которые в кинотеатре открывают пачку чипсов.
1: Спрашивайте, ты спишь? Переписки. Особенно, знаете, когда такой блин, очень громкий звоночек.
0: А вот такая ситуация. Хлопать, когда самолет приземлился.
1: Так, ну тут точно запретить. Звонить по видеосвязи без предупреждения.
0: Писать ок на сообщение, где тебе на 100 тысяч знаков кто-то изливал душу. Ну, ок.
1: Так, людей, которые вот эти вот, да я только спросить.
0: Людей, которые прослушивают голосовые сообщения на громкой связи в метро.
1: И еще музыку, вот их туда же абсолютно. Людей, которые отправляют 14 отдельных сообщений вместо одного, который можно было бы отправить просто одним сообщением. Ну,
0: подпишусь лично и еще пойду по квартирам собирать 50 тысяч голосов. Людей, которые стоят на эскалаторе ровно посередине.
1: Надеемся, вам было не больно, друзья. А что с этими людьми всеми делать, решайте сами.
0: Запятые расставлены, пора послушать арабески.

0: Бодрейшее утро вторника всем, кто просыпается под первую смену на Ретро-ФМ. Саша, Рита здесь. Сейчас расскажу историю, которую не надо повторять в домашних условиях. Так сказать, проконсультируйтесь со специалистом. О том, как одна чудесная корги довела свою хозяйку до магния.
1: Корги такая маленькая, такая собачка на маленьких лапочках, такая милейшая, сосисочка.
0: Милейшая, казалось бы, до этого поступка. Корги съел загранпаспорт хозяйки незадолго до отпуска. Но хозяйка, так, конечно, сама виновата. Ну, она, может быть, во-первых, могла не уезжать. Во-вторых, могла выбрать маршрут попроще.
1: Собралась... Не заводить такого сладенького пирожочка.
0: Это третье. Женщина собиралась на Мальдивы. Да. Но собака решила внести свои коррективы и разорвать документ прямо у нее на глазах решил. Да, теперь вместо отпуска что? Восстановление паспорта. Ну и, наверное, срочный курс магния для хозяйки вместо мальдивских коктейлей.
1: Но
0: да, пожалуйста, витамины
1: М...
0: успокоительные.
1: С другой стороны, М-магний, М-Мальдивы. И все равно вот этого сладенького пирожочка в носик целовать, я уверена, она будет.
0: Даже если найдете это в интернете, ни в коем случае не показывайте это своему песику.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
5: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
10: Ищите уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: УАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров. Под складирование, расположенную по адресу: город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
16: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
17: Вечеринка.
18: Ровно в 21.00.
19: Лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе.
19: Вечеринка Ретро-ФМ.

0: воспоминаний, правим в бланка, приближаемся к актуальной информации в виде новостей на Ретро-ФМ прямо сейчас.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Россиян в следующем году ждет только одна 6-дневная рабочая неделя, сообщает ТАСС. Работать 6 дней подряд будут в феврале с 15 по 20 число. Суббота станет рабочей, зато после нее россияне будут отдыхать 3 дня с 21 по 23 февраля. А до конца этого года еще будет несколько сокращенных недель. В ноябре одна из них продлится 4 рабочих дня, перед Новым годом 3. Праздничные выходные начнутся 31 декабря продлятся до 10 января. В Татарстане стартовал осенний цикл профессиональной подготовки для участников студенческих отрядов. Занятия проходят на базе вузов и колледжей по всей республике, сообщает Татаринформ. Наибольшим спросом пользуются направления в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и сфере услуг. В топе специальностей – операторы БПЛА, электромонтеры, вожатые и трактористы. Также студенты могут пройти обучение в Академии студенческих отрядов Татарстана. В Казани на озере Нижний Кабан появится мультимедийный фонтан со светомузыкальным шоу, пишет РБК «Татарстан». Фонтан планируют разместить напротив нового здания Татарского академического театра имени Камала. Его запуск намечен на следующий год. В рамках третьей очереди благоустройства набережной напротив театра предусмотрят площадку и посадочные места на склонах берега. Они позволят зрителям одновременно наблюдать за шоу на воде и видом на здание театра. В Казани состоялось открытие памятника учителю в одноименном сквере у нового дома учителя. Композиция включает 3 бронзовые фигуры – учителя, школьницы и школьника – и колонну с книгой на гранитном пьедестале. Открытие памятника проходит в преддверии Дня учителя. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 19 копеек, евро 96 рублей 66 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: одну из наших игр «Нейрохит».
1: Друзья, пора звонить. Пора сразиться с нашей нейросеткой, которая взяла песню, полностью переделала музыку, слова оставила те же. А что это такое, если вы нам скажете? Конечно же, то получите подарок. Это беспроводные наушники. Осталось только набрать вот эти цифры. 23-24-88-3, ну и код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по Сибирскому тракту от улицы Мира до Журналистов. Также по Короленко от Волгоградской до Восстания. И по Декабристов от проспекта Ибрагимова до Чистопольской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня стулкал.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов. Стационар с высоким уровнем обслуживания. Бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес: Даурская, 12. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00. ГТРК Корстон. 6+.

0: Сегодня биться с искусственным интеллектом будет Валерий из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Валерий. Как вообще Питер? Скажите, какая погода там?
1: Туман.
2: Туман. А как еще вы могли
0: ответить? Одним словом, да. Ну, все сразу стало понятно. Валерий, мы тут на днях обсуждали, что вот иногда, знаете, песню вспоминаешь и понимаешь, что все куплеты, все припевы помнишь наизусть, а непонятно зачем. А вы можете себя отнести к тем людям, которые вот реально помнят песни, текст песен?
1: Некоторые помню.
0: Ох, будем надеяться, что некоторая из них сегодня как раз-таки и окажется в нейрохите. Я напоминаю, текст остался прежним, песня, а вот музыкальное оформление полностью изменилось. Есть две подсказки и есть беспроводные наушники. Вы готовы?
1: Да.
2: Ну что ж, попробуем, слушаем.

0: Вот это кодовая фраза про губы, которые... Да, не туда угодили.
1: Не помню, к сожалению.
2: Не помните?
3: Ну подождите, вы точно должны это помнить.
2: У нас есть вторая подсказка, послушаем, давайте, да, насладимся еще.

0: последний шанс угадать группу, у которой очень звучное название, совпадающее с одним известным кинофильмом, я бы даже сказал, многосерийным фильмом, если быть правильным. Итак, есть версии? Три, два, один.
1: Алиса, мелофон у меня.
0: Давайте послушаем правильный ответ. Метка, метка, метка, группа «Гости из будущего».

0: Да. Сказали беспроводные наушники. Мы остаемся здесь, не
1: в Москве твои сегодня.
0: Подруги, да-да-да. Поэтому будем ждать вас вновь, Валерий, для того, чтобы в следующий раз, может быть, как раз-таки оказалась в игре та самая песня, которую вы помните наизусть и не спутайте ни с чем другим. Ну а сейчас гости из будущего. Давайте, как в оригинале.

0: ваши меткие сообщения из соцсетей будем читать буквально через несколько минут. А некоторые попадают прям в десяточку. Мы сегодня говорим о запретах.
1: Да, друзья, в 51-м году в Швеции были, ненадолго запрещены поцелуи в общественных местах. Вот, и мы решили вас спросить, а что бы вы еще запретили? Там уже были и носки с сандалями, и шорты кто-то не любит. Ну и колготки, это я за себя говорила. Поэтому пишите во все наши соцсети, а мы очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. ООО «Альфа-банк».
15: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
16: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
17: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
18: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мой Весар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мой Весар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
19: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
21: Интернет-поток ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: между тем, сегодня мы обсуждаем несерьезные запреты, которые можно было бы добавить в нашу жизнь, и как бы она от этого преобразовалась. Татьяна пишет: «Доброе утро, Саша и Рит. Я бы запретила мамам давать советы женатым сыновьям. Особенно в бескомпромиссной форме. И особенно с последующим контролем их исполнения». Мамочка, принята.
1: Так, Маринка нам пишет: «Тяжелые вздохи в очередях. Я бы запретила». Я вздохнула тоже где-то. Да.
0: Игорь пишет: «Доброе утро. Я бы запретил малышарикам будить папу и маму в 7 утра. Запретил бы любимой женушке быть такой красивой с утра пораньше. А то на работу опаздываю. Постоянно из-за ее красоты». Игорь, да перестаньте. Там еще придем, вас еще раз поженим.
1: А вот Анна как раз мужьям пишет всем: «А я бы запретила мужьям приходить домой к жене без цветов хотя бы один раз в месяц». Я с этим абсолютно согласна. Надо запретить. А, вот. Далее нам пишет: «Запретить есть последний кусочек пиццы в одиночку». Но это морально недопустимо. Только делиться. Согласились.
0: Так. Александр пишет: «Я вас умоляю, нам хоть запрещай, хоть нет, все равно будем парковаться под знаком «Остановка запрещена» и выгуливать собак под знаком «Выгул собак запрещен». Как говорил Задорнов, наш народ непобедим». Продолжение следует. «А шорты все равно буду носить».
1: Далее. Севарян пишет: «Ну невозможно. Я уже 3 раза прочитала и 3 раза зевнула. Сейчас постараюсь». Не, не получается. «Запретить зевать, когда кто-то рядом зевает. Эпидемия заразит. Это серьезно. Мне опять хочется зевать. Да что ж такое-то? Прекратите».
0: Так, Аля, в некоторых офисах официально запрещено думать слишком громко. У нас, например, запрещено перебивать чужой внутренний диалог. Вот Рита иногда себе это позволяет,
1: да,
0: и нарушает
1: двоих.
0: Наше спокойствие. И мое, и звукорежиссера Александра. А мы в этот момент активно общаемся,
1: да,
0: сами с собой.
1: Да, сами с собой. Так, далее. Предлагаю запретить молодежи пирсинг, тату на лице, волосы длинные, лохматые. Тот самый вид, когда смотришь, не понимаешь, это мальчик или дед. Ну, наконец-таки, немножечко душно стало.
0: Майль! Дай телефон, а? Все, мне уже в школу пора.
1: Да, ну там, кстати, начались, да мы сами так делали. Да, в общем, да. Вот это вот все. Далее, запретить нельзя помиловать, собственно, игра, в которую мы играли. Доброе утречко, страна. Доброе утро, первая смена. Я бы запретила кондуктору в маршрутке злиться, когда даешь мелкую мелочь за проезд. Ну, сидит такая, шипит: где вы только эту мелочь берете? Ну, вот видите, вот такие денежки нашли. Денежки же, главное, дали. Ну, зачем это запрещать? Это ж хорошо. Вот. Ну и про запретить шуметь соседним после 11 вечера. Ну, вообще, мы пытаемся. Не очень понятно, что из этого получается.
0: А может быть, действительно что-то и сработает? Посмотрим, тут время покажет. А пока ждем ваших новых сообщений в соцсетях и с удовольствием к ним вернемся чуть позже.

0: Вторник, 9.00. Здесь первая смена. Давайте час вместе проведем. А вот и первый согласившийся. Вадим Ривман с новостями пришел.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро, привет. Итак, с 1 января изменятся российские загранпаспорта. Из новых бланков уберут графы «личный код» и «учетная запись». Об этом сообщили в МВД. Кроме того, в загранпаспорта больше не будут вносить сведения о детях. В ведомстве объяснили это в том числе случаями, когда несовершеннолетним отказывали во въезде в некоторые страны без собственного документа, несмотря на запись в паспорте родителя. При этом уже выданные загранпаспорта, как отмечается, менять не потребуется, они продолжат действовать до окончания своего срока. Просроченные алименты в будущем могут сильнее влиять на решение банка о выдаче кредита. Об этом рассказал доцент финансового университета Игорь Семеновский. Центробанк предлагает учитывать при расчете долговой нагрузки не только кредиты, но и долги по алиментам, ЖКУ и услугам связи, если по ним уже возбуждено исполнительное производство. По словам эксперта, особенно заметным эффект может быть для неплательщиков алиментов. Такие задолженности нередко копятся годами и достигают значительных сумм. Дональд Трамп проведет сегодня встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Переговоры запланированы на 20:15 по московскому времени. Официально ключевая тема беседы пока не объявлена. Ранее Трамп допускал проведение трехсторонней встречи с участием России и Украины. В Кремле заявляли, что Москва открыта к возобновлению такого формата, но подвижек в переговорном процессе пока нет. Старое бабье лето ожидается в Москве и на большей части центральной России в конце этого месяца. На большей части русской равнины и Урала начнет сказываться влияние блокирующего антициклона. Этот атмосферный щит обеспечит устойчивый возврат тепла, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, календарная осень временно отступает. Днем в пятницу, например, ожидается плюс 14-19, а к выходным столбики термометров поднимутся уже до плюс 17-22 градусов. Ну и напоследок об удивительной истории, которая произошла в США. 10-недельный котенок из Нью-Джерси случайно стал путешественником и преодолел почти 1300 километров. Все это время он прятался в бампере автомобиля. Пушистый пассажир незаметно забрался в машину и проделал долгий путь до штата Джорджия. Чтобы вызволить котенка, пришлось обратиться за помощью к механикам. Они разобрали часть машины, достали его из днища. Несмотря на непростое путешествие, состояние питомца оказалось на удивление хорошим. Котенок нашел семью прямо в Джорджии, а новые хозяева дали ему имя Джек. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96.37. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем хорошего дня.
0: Три минуты десятого в столице. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Мне кажется, они готовы.
2: Думаешь?
0: Да.
2: Ты про родную речь?
0: Пора проверить.
2: Да кто ж будет готов? Там так все сложно, ребятушки. Кто бы знал, что самые большие баталии у нас вокруг ударений соберутся.
0: Да, там 5000 рублей на кону, и не только поэтому баталия. Потому что люди, ну, действительно хотят проверить свою грамотность, насколько хорошо они знают слова родного языка.
2: А еще сегодня в теме мы обсуждаем, вот что бы вы запретили. Мы уже поговорили и про, значит, носки, и про шорты, и про то, что последний кусочек пиццы ни в коем случае нельзя есть.
0: Общем, видеозвонки и совершать без предупреждения тоже обсуждали.
2: Абсолютно точно. Писать вот так вот по одному слову в сообщении, когда можно было все это в одном написать. Короче, пишите все, что вы бы запретили. Ну, такое несерьезное, естественно. А мы очень скоро все это прочитаем.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Сегодня вторник, ребята, 22 сентября. Этот день открыт для перемен, свободы и новых впечатлений. Но чтобы эмоции не захлестнули, надо не перегружать себя.
2: Овны, вам будет хорошо даваться задачи, требующие интуиции, творческого подхода и умения работать в команде.
1: Тельцы, инновационный взгляд на профессиональные дела позволит открыть новые перспективы.
2: Близнецы, у вас подходящее время продумать путешествие или выбрать необходимый курс для обучения.
1: Раки, ваша цель на сегодня – это действовать по заранее составленному плану и мыслить креативно.
2: Львы. Если ваш партнер утверждает, что вы заблуждаетесь, проверьте, это вполне может быть правдой.
1: Девы, ваша способность сохранять дисциплину и трезвость взгляда помогут в решении задач дня.
2: Весы, найдите то, что вам поможет не уйти в крайности и направить энергию в конструктивное русло.
1: Скорпион, раздражение или неудовлетворенность могут дать знать о себе, поэтому лучше отпустить ситуацию.
2: Так, стрельцы, у вас есть все шансы получить ответ на любые вопросы, стоит только сосредоточиться.
1: Козероги, чтобы чувствовать себя увереннее, приведите в порядок финансовые дела.
2: Водолеи, в течение дня старайтесь сохранять способность находить нестандартные решения и выходы там, где другие видят только тупик.
1: Рыбы, посвятите часть дня анализу недавнего прошлого, чтобы точно понимать, что происходит.
2: Ну а мы сейчас посвятим время спорта буквально через несколько минут.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Ну давайте разберемся, что там в мире спорта происходит. Всем бодрейшего утра. В КХЛ громкая потеря. Уехал самый звездный иностранец Кевин Хейс. Да, американец сыграл за Акбар всего 5 раз, набрал 0+0 и завершил карьеру. Вот такой поворот. Форвард признался, что уже не тянет. Ну а в клубе похвалили его за честность. Можно ли сказать, что пацан ушел на пике? Не знаю. Казанцы уже без Хейса. Обыграли Ладу 3-2. У Тольятти 6 поражений в 7 играх. Далее. В матче «Адмирала» и «ЦСКА» была драка, ну и победили армейцы. «Северсталь» обыграла «Амур» 4-1. О футболе. Паузу в РПЛ встретили новостью о первой отставке. Родина уволила Хуана Диаса. Да, команду уже готов возглавить Сергей Ташуев. Ну, кстати, Гильермо Абаскаль, бывший тренер «Спартака», тоже заявил, что открыт для предложений. Главный тренер сборной Испании, в свою очередь, Луис де ла Фуэнте, продлил контракт до 32-го. Ну, а кто ж бы с ним не продлил? Я напомню, возглавляет он испанскую команду с 22-го года под его руководством. Испанцы, внимание, выиграли Лигу наций в сезоне 22-23, Евро-24, Чемпионат мира 20-26. Да на какой чемпионат их не заяви, они что-то все выигрывают и выигрывают. Ну что, Лига чемпионов к нам возвращается, будет много матчей, отмечу два крутейших, которые стоит посмотреть. 19:45, начало поединка Бавария-Манчестер-Сити, и в 22:00 просто вау, Реал-ПСЖ. Ну, Матвею Сафону, конечно, пожелаем удачи. И в завершении, в Сан-Франциско робот провел бой с человеком и нокаутировал его ударом по корпусу. Да, комментатор Дмитрий Шнякин уже переживает за наше будущее. Да, видео это смотрел, просьба не показывать его Джеймсу Кэмерону, да, а то там еще один терминатор выйдет. Ну, а вообще стоит задуматься, мне кажется, и выпускать ли на ринг бойца с искусственным интеллектом. Человечество, будем беречь себя.
0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Саш, ты снова Фрид Субботина. Это утро встречает вместе с вами. Первая смена на Ретро-ФМ.
1: Так, я принесла тоже одну историю про футбол и связала ее с нашей темой, потому что мы сегодня вот обсуждаем запреты.
0: Ага.
1: Но, если честно, это тоже такая легенда. Я Индиана Джонс. Я два дня, вот вчера легенду про Рональду находила, сегодня тоже кое-что нашла. Но вообще эти истории очень известные, да. Вот, поэтому, а правда это или нет? Главное, что она звучит как сокровище.
0: Ну, давай, расскажи.
1: Короче, значит, есть известная история о том, почему Индия не сыграла на чемпионате мира по футболу 50-го года. Значит, рассказывают, что индийцы хотели играть босиком. Вот, а FIFA как раз запретили.
0: Видишь, FIFA какая.
1: Вот, и поэтому Индия снялась с турнира. А, неизвестно, правда, легенда, могло бы быть и так, но с другой стороны, а вот не надо запрещать, потому что, ну, хотят люди играть босиком в конце концов.
0: Ну, если мы любим играть, знаешь, что было 13, да, вот сборная России, вот, почему не выпустить 13? Это ж все равно, как бы, может не отразиться на счете окончательном.
1: В конце концов, в общем,
0: надо давать людям заниматься спортом, как они хотят, конечно.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
15: Премьера СТС.
16: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
17: Ты у меня ствол украл.
16: Молчи давай.
15: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
18: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
2: Шоу «Дорогие гости»
19: на Ретро-ФМ.
2: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
19: Автор лучшего вопроса получает деньги.
2: «Дорогие гости».
19: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.

0: Скоро придет к нам. Ну а что, актуальная информация появляется каждую минуту. И у нас есть бдительный человек, который на связи и с космосом, и со всеми странами. И нам вовремя все сообщает.
1: Все, надо теперь сделать ему такую... Как это называется?
0: Татуировку, ты сказал?
1: Да, да,
0: татуировку,
1: давай татуировку. Все верно, все верно.
0: Итак, новости на Red FM. Вадим Ривман, собственной персоной.
2: Обязательно расскажу. Всем привет. Доброе утро. Итак, страховые выплаты по ОСАГО вырастут из-за новых ценников на запчасти. Правда, стоимость страховки тоже увеличится. В России вводится новый порядок формирования справочников запчастей. Это позволит водителям получать более выгодную компенсацию на ремонт по автогражданке. Об этом сообщила «Известиям» президент Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева. Автоэксперты и партнер «Автостата» Игорь Маржаретта отметил, что обновленные перечни будут применяться для расчета стоимости восстановления машин после ДТП, которые произошли, начиная с 19 сентября этого года. Однако рост выплат приведет и к подорожанию самих полисов. В среднем цена страховки, как ожидается, может вырасти на 10%. В Госдуме предложили сделать регистрацию по месту жительства добровольной. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Дованков. По его словам, действующая система устарела, а часть необходимых сведений государство и так получает уже в цифровом виде. Фракция «Новые люди» ранее уже внесла такой законопроект в Госдуму. Документ еще будут дорабатывать с учетом замечаний. Пока что регистрация, как отмечается, по месту жительства и пребывания остается обязательной. В Японии из-за тайфуна погибли 3 человека, еще 2 числятся пропавшими без вести. В аэропортах Токио в связи с неблагоприятными погодными условиями отменены более 500 рейсов. Улететь из страны, в частности, не могут около 100 российских туристов. Кроме того, в Японии из-за сильных дождей затопило железную дорогу, поезда не ходят. Отмечается, что за 2 дня выпало почти 3 месячных нормы осадков. Ну а ранее в Китае из-за тайфуна были эвакуированы 54 тысячи человек. Существовала опасность локальных наводнений. Крупнейших мобильных операторов России могут обязать расширить свои сети во всех населенных пунктах страны, где проживает более 2000 человек. Сделать это необходимо до конца марта 2027 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект решения Госкомиссии по радиочастотам. В Минцифры уточнили, что населенных пунктов без мобильной связи сейчас в стране нет. В каждом работает хотя бы один оператор. Цель нововведения – сделать так, чтобы у жителей был выбор между несколькими операторами, а на случай сбоя одной сети оставалась возможность подключиться к другой. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96.37. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
1: Игра, в которой мы проверяем грамотность как свою, так и наших слушателей. Называется она «Родная речь». А в чем правило, Маргарита?
2: Так, ребята, мы вам будем читать самые вообще сложные, ну, необычные слова с ударениями, которые вот за все время можно до 5000 рублей выиграть. 4 было максимум. Вот, поэтому...
1: Ну, может, сегодня? Нет, да и да.
2: А, может быть и да. 23-24-883.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Вечеринка.
0: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
4: Лучшие танцевальные хиты
0: в неповторимом миксе.
4: Каждый день
0: ровно в 21:00.
5: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Вашей смене на Ретро-ФМ.
1: Столица 9.41. Начинаем урок русского языка, ну или как мы еще иногда его называем, родная речь на Ретро-ФМ. Наталья Челябинска участвует. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я очень рада, что дозвонилась до вас.
1: Класс, добро пожаловать.
3: Наталья, скажите, вот слушали нашу игрушку, получалось что-то отгадывать?
2: Ну, получалось как бы. Ну, не все, конечно, 50 на 50, но все время слушаю ваше радио.
1: Ну, есть такое ощущение, что сегодня вы можете взять пятерочку и стать первым человеком, да, который выиграет максимальный приз в родной речи. А до этого у нас такого не случалось в этом году. Готова?
2: Да, ну, если... Готова. Если удача, как сказать, подвернется, то все может быть.
3: Итак, немножечко о правилах. Смотрите, мы вам будем называть по очереди пары слов, где вам нужно быстро выбрать верный, на наш взгляд, вариант. Но отвечать надо не первый или второй, а произносить само слово. Договорились?
2: Хорошо, поняла.
3: Ну что ж, тогда погнали. Итак, первая двойка. Миллиметр, миллиметр.
2: Миллиметр.
3: Приняли.
1: А как считаете, танцовщица или танцовщица?
2: Танцовщица.
3: Приняли. Отступ или отступ?
2: Отступ.
3: Приняли.
1: Вручит или вручит?
2: Вручит.
3: Статуя, статуя.
1: Осторожно.
2: Статуя.
1: Хорошо. Ну, давайте разбираться. Так, первое слово было миллиметр. Ну, конечно, никакой не миллиметр. 1000+.
3: А это было бы интересно, конечно же.
1: Да, танцовщица, правильно говорите. Вы выбрали танцовщицу, поэтому здесь 1000 не заработали. Отступ, правильно, 1000. Вручит, тоже правильно, плюс 1000. И статуя, ну, конечно, и никак иначе, тоже 1000. Из 5, 4 правильных слова. Значит, 4000 рублей от Ретро-ФМ получаете.
3: А это даже больше, чем 50 на 50, про которые вы изначально говорили.
1: Да-да-да, и теперь все эти слова точно где-то отложатся у нас в голове, и мы будем их использовать правильно. Но об этом мы еще поговорим, а сейчас Смоуки уже хотят войти в эфир.
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: «Грамотные наши» состоялась игра «Родная речь». 5 пар слов разобрали, запоминаем, как их нужно правильно употреблять. Миллиметр, танцовщица, отступ, вручит, статуя. Зафиксировали и говорим еще грамотнее.
1: А еще давайте зафиксируем нашу сегодняшнюю тему. Вот мы сегодня говорим о том, а что бы вы запретили, ну, что-нибудь такое веселенькое, классное. Мы уже говорили, шорты мужчинам, женщинам, колготки, и летом тоже не носить длинные юбки. Вот, в общем, все, что вам в голову приходит, ну, желательно такое веселенькое, классненькое, пишите во все наши соцсети, а мы очень скоро обязательно прочитаем.
2: Реклама.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и запись разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
13: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo. Надежно движется вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
17: Возрастное ограничение 13+.
18: Ретро FM.

0: Между тем. На Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня мы говорим про необычные запреты. Может быть, нелепые, может, интересные, может, креативные, которые можно было бы ввести, предложить. Но только говорим, конечно, не всерьез. Айрат пишет: «Доброе утро». Я буду читать спокойно. «Я бы запретил бодрые кричащие голоса утренних ведущих до 9:00 утра. Законодательно разрешить в это время только понимающий, сочувствующий шепот».
2: Хорошо. Ну, хотя сейчас 9:55, что в конце концов? Можем же вот так разговаривать.
1: А вдруг Айрат у нас совсем сова и до 12 не спит? Не надо обижать Айрата.
2: Хорошо. Георг нам пишет: «Запретить накачанные губы до 35 лет». А что после 35 происходит? Уже можно? «Стринги на пляже». Так, а там до скольки лет?
1: Это тогда вход у врача, пластического хирурга. Вход 35+, понимаешь, да. Сразу паспорт показывает.
2: И тату больше 1% от площади кожи. Вот такие запреты.
1: Елена пишет: «С добрым утром, надо запретить короткое лето». Или такое, да, вот именно такое короткое лето. «Пусть всем хватает витамина D». Золотые слова, Елена.
2: Так, далее. «Запретить пробки законодательно на федеральном уровне». Встал в пробку. Господи, тут, ну тут, знаете, я не буду читать, там прям какие-то расправы. А как это запретить-то? Подождите, ну мы же только то, что в наших силах отчасти. А пробки это же, ну ладно, все, что я завела.
1: Отвлечемся на секунду. Сергей: «Запретить лунное затмение, поднимает артериальное давление. Запретите волкам выйти на луну, портит настроение». Ну хорошо.
2: Так, Сергей говорит: «Предлагаю запретить слова-паразиты. Это самое 5-10, то бишь так, всяк, там, все, у их, у егонного». Ну, пока что пришло в голову из того, что режет слух. А как вот это, то самое 5-10, это же, ну, связка как бы социальная такая, культурная. Как такое запретить-то?
1: Ну, как оно это, ну, сейчас, ну, крутится на языке.
2: Да. Так, далее. «Доброе утро. Запретил бы водителям махать руками, а то хозяева
1: махать.
2: Жизни на крутых
1: махать,
2: машинах
1: махать, махать.
2: Нарушают, еще и возмущаются». Вот, вот такое тоже.
1: Так, ну хорошо, возмущение-то пошло, пошло, огонечек разгорается, да, все хорошо. Будем ждать новых сообщений, обязательно их разберем уже в следующем часе. Оставайтесь в компании с первой сменой.

0: Столица 10, добро пожаловать в первую смену на Ретро FM. Делайте погромче, сейчас такие хиты полетят. Ретро FM. Ну и наш хедлайнер новостей Вадим Ривман уже готов что-то рассказать.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, по всей стране могут измениться правила приема в вузы. С предложением выступило Министерство образования и науки. Там заявили, что физика станет обязательным экзаменом для поступления на направления, которые связаны с машиностроением. Математика для специальности в области информационной безопасности. А историю начнут принимать на факультетах, где раньше, наряду с ней, могли засчитывать результаты ЕГЭ по обществознанию. В ведомстве уточнили и правила приема участников школьных олимпиад. Льготы при поступлении предложили оставить только для победителей. Ожидается, что нововведения могут вступить в силу уже в следующем учебном году. Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили почти 300 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, рядом других областей, а также над Крымом. Ранее сообщалось, что над территорией Самарской области уничтожили десятки беспилотников. Повреждения получили гражданские объекты. Доля телефонного мошенничества с использованием медицинских легенд выросла до 20% в этом году, об этом пишут «Известия». Основной схемой текущего осеннего сезона стали звонки из поликлиник по поводу вакцинации. Преступники представляются сотрудниками медучреждений, заявляют якобы об изменении правил записи. Также вероятны рассылки фишинговых уведомлений о прививках от гриппа. После перехода на поддельный сайт у жертвы пытаются выманить логин, пароль и код из СМС-сообщения. Уровень безработицы в России за последние 5 лет снизился вдвое. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Согласно статистике, в июле 2021 года безработица в России среди населения в возрасте 15 лет и старше была 4,5%, а в июле этого года уже 2,3%. Кроме того, в 54 регионах страны за май-июль текущего года уровень безработицы не превысил 2%. Ну и последняя личная вещь актрисы Бриджит Бардо были проданы на аукционе во Франции за сумму, которая примерно в 20 раз превысила стартовую цену – почти 1 миллион евро. На торги выставили 285 предметов, в их число вошли мебель и посуды из домов Бардо в Сен-Тропе в Париже, а также шляпы, солнцезащитные очки. Аукцион вызвал значительный интерес среди поклонников актрисы. Вырученные средства будут перечислены ее единственному сыну Николя Шарье и Фонду защиты животных. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96.37. А далее первая смена на Ретро FM. Всем удачного дня.
0: Три минуты один в столице. Доброе утро.
2: Доброе
0: Маргарита,
2: утро.
0: Александр, все, как обычно, на местах. Что у нас разрешено в этом часе?
2: Так, у нас разрешено обманывать, если честно. Но не просто так, у нас можно и обманывать, и вот говорить какие-то факты интересные. Все это в игре «Фейк-контроль». Не просто так мы все это делаем, ребята. Если вы понимаете, где ложь, где правда, сертификат в Marketplace на 3 или на 5 тысяч рублей становится вашим. Еще у нас есть тема сегодня.
0: Да, мы говорим о запретах. Ну, не серьезных, которые прям жесткие, а такие более креативные, интересные. Интересные, необычные, неожиданные, смешные.
2: Вот мужчина, например, один говорил, что в стрингах нельзя ходить, а губы накачивать только после 35 можно. Хотел сказать 30, чуть не понизила порог, а он же запретил по своим каким-то вот меркам. Поэтому у вас тоже есть такое право, обязательно пишите ваши запреты, а мы их очень скоро прочитаем.

0: Каскот на Ретро FM. Первая смена.
1: Сегодня 22 сентября, вторник. Это день открыть для перемен, свободы и новых впечатлений. Но чтобы эмоции не захлестнули, надо не перегружать себя.
2: Овны, вам будет хорошо даваться задачи, требующие интуиции, творческого подхода и умения работать в команде.
1: Тельцы, инновационный взгляд на профессиональные дела позволит открыть новые перспективы.
2: Близнецы, у вас подходящее время продумать путешествие или выбрать необходимый курс для обучения.
1: Раки, ваша цель на сегодня – это действовать по заранее составленному плану и мыслить креативно.
2: Львы, если ваш партнер утверждает, что вы заблуждаетесь, проверьте. Это вполне может быть правдой.
1: Девы, ваша способность сохранять дисциплину и трезвость взгляда помогут в решении задач дня.
2: Весы, найдите, что вам поможет не уйти в крайности и направить энергию в конструктивное русло.
1: Скорпионы, раздражение или неудовлетворенность могут дать знать о себе, поэтому лучше отпустить ситуацию.
2: Стрельцы, у вас есть все шансы получить ответ на любые вопросы, стоит только сосредоточиться.
1: Козероги, чтобы чувствовать себя увереннее, приведите в порядок финансовые дела.
2: Водолеи, в течение дня старайтесь сохранять способность находить нестандартные решения и выходы там, где другие видят только тупик.
1: Рыбы, посвятите часть дня анализу недавнего прошлого, чтобы точно понимать, что происходит.
2: И просыпайтесь в хорошем настроении вместе с нами.

0: Приветики, 10.13, Саша, Рита. Первая смена и хиты, проверенные несколькими поколениями.
1: Главное, чтобы было чистенько, ребят. Вот у нас на столе мы постоянно в сане, особенно пыль, вот так вот протираем, знаете, как на палец. Типа, объясню, почему.
2: Чих-чих-чих-чих.
1: Да, беспорядок-то в квартире, оказывается, может вызывать депрессию. Вот оно что, ты думал там.
0: Так вы защищаетесь.
1: Да, мы ставим...
0: Две пыльные истерички.
1: Вот эти вот щиты. Значит, разбросанные вещи, немытая посуда, бумаги, хлам. Ну, вот это все. Короче, создают когнитивную перегрузку. No! Психологи говорят. Из-за этого мозг тратит энергию на фильтрацию визуального шума, быстрее устает, испытывает всяческие стрессы. Ну и как там, не знаю, почитать или сделать какую-то еще работу или еще что-то. Нет, ребят, сначала нужно убраться, а потом уже спокойненько. Но сначала нужно убраться, потому что бесит. Я спокойна.

0: Бодрое утро вторника от первой смены. Мне говорят, ты сошла с ума, а я говорю, разберусь сама, сказала Ирина Салтыкова и продала легендарную квартиру. Ту самую, в которой проходили съемки фильма «Брат 2». Да, больше 100 миллионов за нее выложили. Вот не так давно состоялась сделка. Квартира
1: нормально,
0: на Причистенке.
1: Нормально
0: продала. Да-да, именно там пытались разобраться, румын он или болгарин. Болгарин или румын. Возможно, даже какая-то надпись на стене осталась, потому что реклама продажи шла вот прям с кадрами из фильма «Брат 2» Ирины Салтыковой.
1: О,
0: да.
1: Это хорошо.
0: Данила Багров, легендарный, который, да, совершенно случайно влюбился в героиню Ирины Салтыковой и даже не знал, кто она есть.
1: А я вот подумала, вот эта лестница, там, где они идут высоко, я узнал, что у меня вот
0: это... Да-да-да, это рядом, в Америке.
1: Вот, интересно, а это за сколько можно продать?
0: А сейчас позвоню.
1: Только
0: Hello, my friend, do you have time? Yes,
1: просто...
0: I have a question.
1: Алло,
0: just
1: Dan.
0: One question.
1: Это Данила, I need help, нужно оценить лестницу.
2: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
8: Проверяем знаменитости на эрудицию.
7: Каждое воскресенье в час дня
8: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
7: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
8: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
7: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
8: Подробности на сайте retrofm.ru.
7: Реклама.
9: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале Ю.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
14: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
15: Битва поколений на Муз-ТВ.
16: Это новый вызов.
14: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив, рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
17: Кто же забьет победный музыкальный гол?
18: Не пропустите, друзья!
19: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
11: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.
12: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: радио на Ретро-ФМ с хитом «Джулия». Я вспоминаю, как эту песню мы загадывали в круизе Ретро-ФМ 2026, когда делали по лучшим хитам от 70-х до 2010-х. И ее, кстати, по-моему, вообще все разгадали.
1: Да, ее помогал нам придумывать нас Женя, который, мне кажется, ну, во-первых, мастер квизов, во-вторых, вон он, как только эта песня заиграл, он аж зашел, понимаешь, с улицы. Он когда слышит что-нибудь из квиза, он сразу же: «А, что? Я здесь? Я
0: есть
1: вот,
0: люди,
1: я готов?»
0: которые не в эфире, но которые очень много делают, да, для того, чтобы радиостанция Ретро-ФМ жила и мероприятия были на высоте. Спасибо большое всему коллективу. Ну, а сейчас нам пора разобрать новости.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. За последний год средняя стоимость оригинальных запчастей для китайских автомобилей в России выросла на 11,5%. По отдельным позициям подорожание достигло 49%. Сильнее всего увеличилась цена на задний бампер почти вдвое. Передние крыло и диски стали дороже примерно на треть, а задние фары подорожали более чем на 20%. В Татарстане готовятся принять постановление, которое введет единовременные выплаты для молодых ветеринаров, работающих в сельской местности. Обязательные условия – возраст до 35 лет и работа за пределами городов и районных центров. Размер выплаты составит 500 тысяч рублей. Ежегодно ее смогут получить не более 6 человек. Кандидаты должны иметь российское гражданство, высшее или среднее ветеринарное образование, работать на полную ставку на момент подачи заявления и не иметь задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам. После получения выплаты молодой специалист будет обязан отработать в ветеринарном объединении не менее 3 лет. В Казани планируют продлить действие льготы на бесплатный проезд для детей участников СВО до конца этого года. Право на бесплатный проезд по именным электронным картам получат дети до 18 лет, включая детей супругов от предыдущих браков. Для детей погибших бойцов, обучающихся очно в вузах или колледжах, льгота продлена до 23 лет. Льгота распространяется на детей, прописанных в Казани или обучающихся в городских образовательных учреждениях. В Литературном музее Габдуллы Тукая открылась выставка детского творчества «Песнь соловья». Зрителям представлены рисунки школьников, занимающихся в арт-студии. Участники выставки на протяжении 10 лет занимаются живописью, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 9 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
4: Спонсор программы – ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
5: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Global Plus». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 10:34. Ну что, в интернетах сегодня много чего прочитали, ребята?
1: Да, много.
0: Поверили во все?
1: Да.
0: А это зря.
1: А это бесплатно еще. А вот если у нас понять, что правда, а что ложь в нашей игре Fake Control, можно получить сертификат в Marketplace на 3 тысяч, на 5 тысяч. Там вообще знаете сколько тысяч? 3 и 5. Звоните 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по улице Пушкина от Щепова до Правобулачной. Также по Девятаево от Казанского речного вокзала до Галактионова. И по улице Азино от магистрали М7 до Парковой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: 24-26.
1: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
2: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
3: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
1: И зайки зубки проверим.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов, стационар с высоким уровнем обслуживания, бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес – Даурская, 12. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Вечеринка Ретро-ФМ.
7: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе.
7: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: связи из Кирова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Татьяна, у вас как с интуицией обычно?
1: Ну, процентов на 80.
2: Нормально.
0: Тогда, тогда что посоветуете? На красное или все на зеро?
1: На зеро.
2: Поставили.
0: Ну, я пошел, Ритуль, а вы поиграйте.
2: Да, а мы пока выберем. Лошади, Африка или дыня? Что больше интересует?
1: Дыня.
2: Дыня. Ну, я понимаю, хорошо, сейчас сезон. Итак, первое утверждение, правда или ложь. В арабских странах в древности верили, что дыня попала на землю Израиля.
1: Думаю, да.
2: И это на самом деле правда. Ну, во-первых, по вкусу, можно сказать. А еще они верили, что вот узорчатые трещинки на кожуре считались зашифрованными посланиями свыше. Так что почитайте сегодня свою дыню.
0: Да, сам... Там.
1: Очень интересно.
0: Да-да-да. Самыми крупными дынями считаются таджикские. Правда или ложь?
1: Ложь.
0: Принимается ложь, и это правильный ответ. Узбекские – правильное. Их вес может доходить до 25 килограммов аж.
2: Так, далее. Хамон с дыней по-испански называется «дульсе пареха». Правда или ложь?
1: Правда.
2: И это? А вот это неправда. Хамон с дыней называется «мелон кон хамон», а «дульче пареха» переводится как «сладкая парочка».
0: Ну, в принципе, тоже подходит, да? Но не настолько прямо. Два из трех, это значит сертификат на 3000 рублей.
2: Это, кстати, ровно, мне кажется, 80%. Вы в целом-то угадали на 100 свой процентаж. Вот так вот.
0: Осталось на трешку заказать дыню. Да-да, и отметить этот триумф в своем родном Кирове. Большой привет городу. Оставайтесь на связи и насладитесь с нами хитом от Юрия Антонова на Ретро-ФМ.
3: Фейк-контроль.

0: Юрий Антонов на высоком берегу, на крутом только что, на ретро-ФМ. А ты когда-нибудь прыгала, кстати, вот, например, в речку с высокого берега?
1: Ну, только когда мы на круизе были, там невысокий, там такой маленький парапетик был, не помню где, в каком-то греческом острове.
0: Сейчас вспомнят девчонки, особенно наша победительница круиза ретро-ФМ 2026. Мы же все вместе плавали туда.
1: Да, там ты с высокой прыгала, а я с маленькой, потому что я что-то
0: Ну, кричали мы одинаково.
1: Трусиха.
0: Да, было интересно, даже видео, по-моему, где-то сохранилось.
1: Хорошо, что кричать не запрещено в этом месте, а вот о том, чтобы вы запретили, пишите во все наши соцсети. Ну, что-нибудь такое, знаете, несерьезное. Хотя кто-то даже сказал, голоса веселые ведущих. До 10 утра нужно запретить. А вот что вы хотите запретить, пишите. И очень скоро мы все это прочитаем.
2: Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар»
7: – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
9: «Мир» – каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
10: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
12: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
14: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
15: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
16: Дорогой, а что это ты напеваешь?
15: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
16: О, нам давно нужна зимняя резина.
15: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
17: Я Пирелли беру в колесо.ру.
18: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
19: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Ретро FM.
5: Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами.
20: Retro FM. 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня о запретах говорим. Ну, не которые уже существуют и которые прям серьезные и жизненно необходимы, а которые, да можно было бы ввести, но с ними же было бы интереснее. Креативные, несерьезные. Поехали.
2: Мне вот нравится, Сергей пишет. Я прочитаю именно так, как мне кажется, нужно читать это сообщение. Здравствуйте, Саша и Рита. Я бы запретил фильмы ужасов в кинотеатрах. Например, фильм «Пункт назначения 7» в кино с 12 мая 2028 года. Осталось 5-9-8 дней.
1: Алексей пишет, я бы запретил маленьким девочкам прокалывать уши, особенно тем, которые еще разговаривать не умеют. Они же и так красивые.
2: Так, Марина говорит, я бы запретила кашлять, чихать без предупреждения. Внимание, чих! Вот так вот.
1: Будь здоров.
2: Будь здоров.
1: Аля, запрещено считать, что утро начинается с кофе. Утро начинается с мысли еще 5 минут. А кофе это уже вторая фаза операции «Встать».
2: Так, ну здесь серьезная Маринка нам пишет. Я бы запретила звонить по телефону без предварительного смс-согласования. Ох, как я с вами согласна. За нарушение 3 дня без интернета.
1: Вот. Ирина пишет. Здесь о наболевшем. Доброе утро. Запрети девочкам одеваться как мальчики, а мальчикам как девочки. А то иногда обращаешься к девочке, а в итоге оказывается мальчик.
2: Так, далее, вот, значит, помнишь, да, нам Геворг писал, что запретить накачанные губы до 35, да. это очень важно.
1: Это было строго.
2: Да, а Маринка просто сказала, накачанные губы, а если ужалит оса в губы, то есть они тогда будут очень сильно накачанные, правильно я понимаю?
1: Да, Елена пишет, надо запретить навигатору спорить с водителем. А то ишь ты, развернитесь.
2: Согласен. Диктует свои правила.
1: Кто здесь главный, в конце концов, в нашем автомобиле? Тем более они так часто умеют заблуждаться.
2: Друзья, вот сегодня поговорили о запретах, и знаете, у нас есть для вас свой запрет. Мы вам сегодня запрещаем официально грустить. Вот чтобы завтра до 7 утра слушали ретро-ФМ, тут много классных ведущих, много классных программ, офигенная музыка, и к 7 утра завтра вернулись с такой же улыбкой, с которой провели сегодняшнее утро вместе с нами.
0: Утреннее шоу на ретро-ФМ с 7 до 11.

0: Московское время 11 часов, вторник, 22 сентября на календаре. И у нас есть новости к этой минуте. Ну, как у нас? У Дмитрия Королева пока есть. Сейчас он будет делиться. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Часть бюджетных выплат могут перевести в цифровые рубли. С инициативой выступает Минфин. Как сообщила первый замминистра финансов Ирина Окладникова, пользоваться такой формой денег можно будет добровольно. Кстати, как выяснили аналитики, каждый пятый опрошенный россиянин верит, что цифровой рубль заменит наличные и карты через 5-10 лет. Однако большинство граждан не думают, что новая форма нацвалюты будет популярна и вытеснит другие варианты. Покупатели выступили против ужесточения возврата товаров с маркетплейсов. Несколько организаций по защите прав потребителей предлагают бороться с возвратами точечно, не ограничивая права всех. Напомню, ранее Минэкономики подготовила поправку, которая позволит установить категории товаров, которые нельзя будет вернуть при онлайн-покупке. В некоторых случаях отказаться от предоплаченного заказа будет нельзя даже до его получения. Также покупателя могут обязать оплачивать доставку товара, от которого он отказался. Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она состоится в этот вторник. По информации журналистов, также американский лидер выступит во время сессии. Одной из главных тем станет его миротворческая работа. Также он поучаствует в подписании документов о договоренностях США с руководством Дании и Гренландии. Искать скопление рыбы будет и нейросеть. О таких планах сообщает Росрыболовство. Специалисты разработали спецсервис. Он объединил спутниковые и океанографические данные, а также сведения о выловах и работе флота. Нейросеть совместила информацию, которая раньше требовала отдельного анализа. Искусственный интеллект выявляет условия, при которых формируется кормовая база. ИИ выдает результат в виде специализированных карт. Ну а Центробанк сегодня вводит в обращение памятные монеты, посвященные мультфильму «Золотая антилопа». Их номинал 3,25 рублей. Ранее ЦБ выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля из серии «Красная книга». Они посвящены трем видам животных, находящимся под охраной государства. В регуляторе уточнили, выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа. Ну и о финансах. Доллар в этот вторник 84 рубля 10 копеек, евро 96,37. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: Вы знаете, давненько я не пересматривал легендарное видео, которое наделало шума тогда в 87-м году. Ну, видео на эту песню «Boys», которая снята у бассейна. И бассейн, друзья, там не главное совсем. На днях, знаете, все-таки пересмотрел внимательно. И, честно говоря, я не знаю, какие там возрастные маркировки на нем должны быть, но мне понравилось. И потом, мне просто по работе же надо было, и не сам, не специально, вынужденно любовался видами, которые там на заднем плане у Сабрины были, ну и всем остальным тоже любовался. Далее, Саваш, Леонид Агутин и Блэк здесь на Retro FM, лучшая музыка последних десятилетий. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здравствуйте, всем отличного вторника.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
9: И зайки зубки проверим.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790-й километр трассы М7.

0: Кстати, итальянец Роберто Дзанетти, которого мы знаем под псевдонимом Саваш, написал вот эту самую песню «Don't Cry Tonight» на одном дыхании, очень быстро. Причина была драматичная, конечно, он расстался с девушкой тогда. Расставание, как это часто бывает, оказалось тяжелым. По словам Роберто, на сочинение текста и мелодии у него ушло всего-навсего 5 минут. Настолько сильными были эмоции. Вот так иногда приходит вдохновение, друзья. Мы с вами ищем эмоции положительные в лучшей в мире музыке, которая звучит здесь на Ретро-ФМ. Очень скоро с нами Тото, ATB, Игорь Иванов и много чего еще. В Москве уже 11 часов и 35 минут.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Адарацкого от Чуйкова до Лаврентьева. Также по Восстанию от Бакалейной до Бондаренко. И по Азину от магистрали М7 до Тополевой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Африка на Ретро ФМ. Сейчас мне искусственный мозг напомнил, что на африканском континенте тоже обитают пингвины на южном побережье. Ну, там, где попрохладнее. Но мое внимание привлекли даже не пингвины, хотя это как будто бы удивительно. В Африке и пингвины. Мне понравилась формулировка, которую выдал ИИ. Сейчас цитата. «Колония нелетающих пингвинов». Нелетающих, еще раз. Все-то остальные летают по всему земному шару, а тут не летающие. Ладно, ну, тут вспоминаются мультики классные, Мадагаскар, где там они пробовали летать и по-разному. Мы с вами, ну, в таком, может быть, мысленном полете вполне можем находиться и в реальном, и по-всякому. Главное, что в эти моменты наслаждаемся исключительно классной музыкой, которая звучит в эфире Ретро ФМ. Скоро Бонни М, Михаил Боярский и много чего еще. Меня зовут Юрий Гурьянов, в Москве уже 11 часов и 50 минут.
1: Реклама.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Москве полдень, а значит, все идет по плану, правильно? По порядку, как задумывали.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В России меняется порядок проверки земельных участков. С 1 октября нарушения смогут выявлять, в том числе с помощью беспилотников. Как пишут «Известия», проверять будут, как используется земля и совпадают ли фактические границы участка с официальными. Нарушения могут посчитать незарегистрированные постройки, использование земли не по назначению или забор, установленный за пределами участка. Внимание также будут обращать на заброшенные территории и сильно захламленные. В Камско-Устинском районе завершили капитальный ремонт участка автодороги Казань-Ульяновск-Камское устье протяженностью более 5 километров. Во время работ специалисты обновили дорожное покрытие. На всем протяжении отремонтированного участка нанесли горизонтальную разметку и установили дорожные знаки. Дорога связывает Татарстан с соседним регионом и обеспечивает выезд на трассу М-12. После ремонта маршрут станет удобнее для автомобилистов и перевозчиков. В Казани завершилось возведение нового терминала международного аэропорта. Объект полностью готов к работе, и в ближайшее время состоится его официальное открытие. Проект включает современную инфраструктуру для обслуживания пассажиров. После ввода нового корпуса в эксплуатацию терминал 1А будет закрыт на реконструкцию для перевода на международные рейсы. В планах властей масштабное обновление всего авиаузла. 24 сентября в Национальном музее Республики Татарстан пройдет научно-просветительская программа, посвященная малоизвестным граням личности Дмитрия Менделеева. События организуют в рамках литературно-музыкального фестиваля «Аксенов Фест», пишет портал мэрии Казани. Иллюстрации собраны в формате фотопутешествия. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 9 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы – ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Global Plus». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро.

0: Ну все, теперь мы знаем, что есть у Светки Соколовой розового цвета. Все тайны раскрыты. Ну, как минимум, роза у нее есть. Так, а что еще нам надо знать? Какие тайны? Сейчас все расскажу. Ну, например, о том, что на Ретро-ФМ есть утреннее шоу «Первая смена». Это значит, что каждый будний день с 7 до 11 игры, подарки и темы интересные для обсуждения. Может, даже и кое-что еще. Но это уже Саш с Ритой сами расскажут, когда придут. А я пока открою небольшую тайну, связанную с тем, что мы скоро с вами услышим. Константин Никольский, Стиви Уандер и диджей Бобо. В самое ближайшее время на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного вторника.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗП СК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
8: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода. Площадь 15 тысяч квадратных метров. Под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу: город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
9: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов. Стационар с высоким уровнем обслуживания. Бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес: Даурская, 12. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.
10: Ретро-ФМ.

0: Я не знаю, о чем там поют ночные птицы, но мои попугаи, круглосуточные птицы, нет, не совсем поют, не то чтобы пели. Орут, когда нужно утром из клетки на прогулку или на пролет, облет территории, или вкусняшку просят. Ну вот они умеют, есть у них такой талант. А по поводу пения, это сюда, к нам, на Ретро-ФМ. Здесь как раз собрались специалисты, которые могут и знают, как это делать. SFB скоро, Сталкер и Андрей Державин. В самое ближайшее время, конечно, группа Абба еще, да много чего появится. Все самое классное в мире.
1: Реклама.
2: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет. I
4: want to break free. Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00. ГТРК Корстон.
5: 6+.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: Трудный ребенок.

0: Интересно, что группа SOB, до того, как ее все узнали и полюбили, очень по-разному называлась. Много названий у проекта сменилось. G. Conrad — это было самое первое название. Потом был проспект Калинина, ну или Калинин проспект. Насмотрелись на карту Москвы, вот им так понравилось. Еще Новый Арбат даже называлось. CAD — это аббревиатура Computer Aided Disco. Из-за увлечения техно-стилем. Technoir был, это они из Терминатора насмотрелись. Там был такой вымышленный бар. И, наконец, Ace of Base. Вот здесь остановились и вовремя, и правильно сделали. Друзья, мы-то не останавливаемся, конечно. Мы музыкой красиво наслаждаемся. До завершения 2 часа Desireless, Юрий Антонов и много чего еще у нас с вами впереди. Это Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
6: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. О, Лиман. Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточните на сайте limanapro.ru.
10: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
11: А что с оплатой?
10: До 75% после загрузки.
12: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
13: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
15: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Интернет-поток Retro FM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы.
19: Шери-шери.
18: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo. 12+.

0: Москве 13 часов. Продолжается вторник, 22 сентября. Время новостей на Ретро-ФМ. Время новостей Дмитрия Королева. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Ошибочный перевод в цифровых рублях можно отменить, обратившись в службу поддержки финорганизации или центра банка. Об этом рассказала зампредседателя регулятора Зульфия Кахрамонова. При этом она добавила, ЦБ подумает над тем, как упростить процедуру. Напомню, цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. В 12 крупнейших банках страны уже можно открыть цифровой кошелек. Все операции для россиян бесплатные, а его использование полностью добровольное. Туроператоры не просят россиян отменять туры в Таиланд из-за COVID-19. Компании не выпускали предупреждений для путешественников об угрозе заражения коронавирусом. В Ассоциации туроператоров России подчеркнули, что на территории королевства нет угрозы безопасности. Там добавили, что по последним данным в Таиланде нет эпидемии, власти не вводят никаких ограничений, и туроператоры не фиксируют всплеска аннуляции путевок. Косолапые наступают. В Иркутской области из-за медведей отменили школьные дни здоровья. В самом регионе действует режим повышенной готовности. С начала сезона жители сообщили о встречах с медведями более 1500 раз. Не лучше обстоят дела и в Томской области. В регионе планируют ввести режим повышенной готовности. Из-за медведей ограничат массовые мероприятия. Рекомендуют отменить экскурсии, турслеты и другие активности в лесах, особенно с участием детей. Ну а Молдавия готовится ввести режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней из-за риска дефицита газа, электроэнергии и топлива. Правительство уже предложило парламенту утвердить специальный режим, который позволит властям быстрее реагировать на перебои с поставками. Энергетические проблемы Молдавии усилились после прекращения в начале прошлого года транзита российского газа через Украину. Роскосмос получил 12 тысяч заявок во время набора в отряд космонавтов. Это рекорд. Как сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов, 350 человек уже прошли первичный отбор. Об окончательных результатах Роскосмос объявит до конца года и назовет имена новых космонавтов. Но и отмечается, это пятый открытый отбор в отряд космонавтов. В 2012 и 2018 годах было отобрано по 8 кандидатов, в 2021 и 2024 по 4. И на данный момент отряд космонавтов Роскосмоса насчитывает 25 человек. И о валюте на этот вторник. Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96.37. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ой, как говорила моя учительница по физике, правильно говорить не дан-дан, а дано. Масса, скорость, время, ускорение, что там еще бывает, плотности, вязкости. Но, конечно, когда речь заходит о таких талантах, как группа Рики и Повери, им можно по-всякому. Дано, даны, да как угодно. Дан-дан, пожалуйста. Все музыкальное, красивое, мелодичное нам дают, а мы берем. Кто следующие у нас друзья? Давайте узнаем. Очень скоро Каома, группа Браво, Милен Фармер. Все это здесь, на Ретро FM, очень скоро станет нашим. Меня зовут Юрий Гурьянов, тоже ваш, ну, как минимум до конца этого часа. Это Ретро FM.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Я слива садовая, спелая лиловая, а я абрикос на юге рос.
0: Привет, подушка.
2: Привет, подружка.
3: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро FM. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама.
8: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада» 2026. На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
12: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
13: Радиохаб. 12+.

0: Оказывается, слово «ламбада» на бразильском, португальском сленге означало когда-то либо сильный удар, либо шлепок. Будем знать. Минутка зажигательного и позитивного, ритмичного здесь на Ретро FM. Ну, много таких минут нас с вами ждет. Кстати говоря, хотелось напомнить даже не о минутках, а о часах вот такого зажигательного на вечеринке Ретро FM. Это ежедневно с 9 вечера до полуночи. Красивый микс, красивый, лучший в мире музыки. Заходите к нам обязательно. Кстати, в ближайшие минуты тоже, между прочим, не кисло. Певица Сандра, Рики Мартин, Михаил Боярский, все это на подходе. 13 часов и 34 минуты уже московское время. У нас, напомню, продолжается вторник. Пусть он будет хорошим или даже лучшим.
1: Реклама.
2: Все! Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
3: И включай интернет-потоки Retro-FM.
5: 15+.
6: Телефон рекламной службы Retro-FM в Казани. 554-20.

0: Сандра, we'll be together. Мы будем вместе.
1: Конечно, будем вместе, даже не сомневаюсь. Лично я всегда только за. Чтобы побыть тут с вами, рядышком посидеть, музыку классную послушать. Так что зовите, если что, ладно? Приду обязательно. Ну, завтра вот, я не знаю, вы успели меня уже позвать или нет, я все равно приду завтра к 11 по Москве. Все, Филичита, через 10 минут на Ретро-ФМ можно передавать, можно, нужно передавать, поздравлять, признаваться. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, пока, до завтра.
2: Реклама.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями и любимой музыкой. Встречаем Феличито на Ретро FM Казань. Ретро
1: FM. Феличито на Ретро FM.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличито на Ретро FM.
3: Дарите счастье.
0: А теплая осень часто становится источником настоящего вдохновения. И дело не только в солнце, в теплых днях, а в целом в атмосфере этого сезона, в сочетании мягкого света, ярких красок, ароматов и ощущения замедления. Это замечают творческие люди, художники, музыканты, писатели и, конечно, те, кто искренне любит своих близких людей, находят свое яркое настроение именно в этой осенней паре. Ну а сейчас Феличито на Ретро FM. Время счастья и радости. С любовью поздравляем любимых и родных, передаем приветы, дарим признания, делимся своим вдохновением. Меня зовут Татьяна Виницкая, всех приветствую, присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро FM Сиси Кейч.
1: Феличито на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

0: любимые песни, которые знаем наизусть, помогают сделать каждый новый день самым лучшим. Даже если кажется, что все иногда идет так, как не очень желается. Делайте громче, подпевайте и радуйтесь любимым добрым словам и сердечным признаниям, которые звучат в Фили Чите на Ретро-ФМ. Хайдарову Камилу с днем рождения поздравляет муж Марсель. Пусть в вашем доме всегда будет мирно, уютно, тепло, ну а сердце наполняется счастьем и любовью. И пусть воплотятся в жизнь все мечты. И оставайтесь всегда такой же милой. Эти прекрасные поздравления для вас. Альберт Сиразиев привет большой передает жене Наиле, коллегам, Радику, Ревкату, Дмитрию, Саше и Олегу. Всем желает бодрого рабочего дня. А далее на Ретро-ФМ Стинг и Алсу.
1: Феличита
2: на Ретро-ФМ.
3: Быть счастливым просто.

0: Осенние праздники очень теплые, хлебосольные, потому что собран богатый вкусный урожай, и хочется тепла, и душевного прежде всего. И как здорово, если осенью много ярких семейных и личных дат. Можно вложить в них очень много тепла и сердечности. А Феличита добавит праздника в виде приветов. Садыкова Марьям поздравляет с 50-летием свою подругу Абдулову Сырию. Желают быть счастливой, пусть исполнятся все-все мечты. Халикова Гульнару с днем рождения поздравляет Айрат Нуриддинов, желает здоровья, радости в каждом дне и большой любви. Влад Герасимов привет передает сестре Ольге Решетовой. Рады вашему приезду в Казань из Бугульмы к родственникам в гости. Желает вам отличного отпуска в кругу близких людей и друзей. А далее на Ретро-ФМ комбинация Алена Апина и The Archies.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: Каштана, Ретро FM Казань продолжается. Дарите любимым людям привет и поздравления. Приятно их удивляйте своими признаниями. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро FM.
0: Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
4: Реклама.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов, стационар с высоким уровнем обслуживания, бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес – Даурская, 12. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
8: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Казани. 554-20.

0: Любимые песни, что звучат на Retro FM, помогают и успешнее работать, и хорошо отдыхать. И это здорово, что такое прекрасное музыкальное настроение дарит Филичита на Retro FM также. Ну а осень делает все вокруг красивым и каждого, в первую очередь. Регина Хуснутдинова большой привет передает коллеге Наташе Родионовой. Супругу Евгению желает отличного настроения и бодрого продолжения дня. Эльза Салахова поздравляет с днем рождения Рустама Гараева. От имени друзей также поздравляет, от имени друзей семьи Наиля, Эльвиры, Алмаза и Розы. Желают вам семейного благополучия, любви и крепкого здоровья. Валерия Митрофанова привет передает своей любимой, единственной дочке Аделине. Желает ей хорошей учебы и больших успехов в теннисе. Очень сильно вас любит. А далее на Retro FM Нина Бродская и Дженнифер Пейдж.
1: Филичита на Retro FM.
2: Мы желаем счастья всем!

0: Любимые фильмы вспоминаются сразу же, как только прослушаешь знакомую песню. Вот и планы на вечер появляются. Просмотр хорошего фильма, который подарит непременно отличное настроение. Это как с приветами и поздравлениями услышали, и так сразу радостно становится на душе. Гафарова Эдуарда поздравляет с днем рождения коллеги, женский коллектив Эльвира, Галия и Гульшат. Желают семейного счастья и благополучия во всем. Сергееву Веру с днем рождения поздравляют подруги Лидия и Альфия. Желают счастья большого, удачи неземной, крепкого здоровья и больших-больших успехов в карьере. Дениса Майорова с днем рождения поздравляет подруга Лейсан Хуснудинова. Желает благополучия во всем, всяческих успехов, добра, мира, уюта, тепла. А далее на Ретро-ФМ Патрисия Касс.
1: Реклама. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

всегда быть рядом с любимыми не получается. Работа, разные события, дела могут разлучать, но пусть разлуки будут недолгими. Ну а встречи будут такими теплыми, такими душевными. А привет всегда можно.

0: Ах, сколько же комплиментов и подарков получают уважаемые именинники и те, у кого большой личный или семейный праздник сегодня. Особенно день рождения. И пусть это осеннее яркое настроение праздника будет длиться долго и дарит только гармонию. Мунир Гарифуллин поздравляет супругу, любимую Гульнас, с юбилеем. Желает оставаться такой же женственной, милой, любимой, быть всегда здоровой и счастливой. Еще чаще улыбаться. Сергей Марков привет передает любимой Анастасии. Желает легкого рабочего дня, хорошего настроения. Пусть на работе время летит быстро, а вот дома вечером помедленнее. Фильчта завершается. Меня зовут Татьяна Виницкая. И желаю, чтобы в осеннюю пору вас окружали только любимые и близкие люди, приносящие радость и поддержку, и дарили отличное настроение.
1: Реклама. Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
13: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
16: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
17: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
18: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
21: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: столиц на Ретро FM. В ближайшие минуты группы «Самоцветы» и «Pet Shop Boys». Но сначала новости. Дмитрий Королёв уже в студии. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. У россиян появится возможность обналичить цифровые рубли через банкомат. О таких планах рассказали в Центробанке. Сейчас для того, чтобы получить наличку за цифровые рубли, необходимо перевести их на счет в банке. Со временем систему упростят. Ну а ранее в ЦБ сообщили, что к концу следующего года регулятор хочет разрешить открывать счета в цифровых рублях с 14 лет. Сейчас услугой могут пользоваться граждане, достигшие 18. 15 российских регионов установили выплаты студенческим семьям за рождение ребенка. Их размер составляет не менее 200 тысяч рублей. При этом в отдельных субъектах сумма существенно выше. Например, в Калининградской области 345 тысяч рублей за каждого ребенка. В Севастополе 300 тысяч. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Инициатива дополняет перечень мер для улучшения демографической ситуации в субъектах, где рождаемость ниже среднероссийского уровня. Омск готовится принять первый региональный отцовский форум. Его главная цель – эффективное развитие института отцовства, пропаганда семейных ценностей, обмен лучшими практиками гармоничного воспитания детей. Отмечается, в Омске создан союз отцов. 30 представителей региона за воспитание сыновей героев удостоены почетного звания «Отец солдата». Западные СМИ пытаются быстро фабриковать антироссийские фальшивки и перекрывать доступ к альтернативным оценкам. Такое заявление на международном форуме «Диалог о фейках» сделал глава МИД Сергей Лавров. В качестве примера министр привел провокацию с дронами в немецком Лейпциге. Власти Германии обвинили в случившемся Россию, однако доказательств не предоставили. При этом Берлин начал закрывать консульские представительства и культурные центры России. Этой осенью на Дальнем Востоке начнутся парашютные испытания нового пилотируемого корабля. О таких планах сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Также он рассказал и об использовании российского искусственного интеллекта «Гигачат» на МКС. Эффективность работы космонавтов выросла на 15%. ИИ помогает выполнять рутинные задачи, что позволяет экипажу уделять больше времени экспериментам. И о валюте на этот вторник. Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96.37. Пока все. А далее на Ретро FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Вы замечали, друзья, у будильников очень странное понятие гравитации. Они всегда падают почему-то в стену. Ну, впрочем, есть куда более щадящие, а главное, приятные способы проснуться и взбодриться. Я говорю, конечно же, о нашей первой смене. Завтра с 7 до 11 нас ждут классные игры с суперподарками. Тема для обсуждения, новости, шутки от Саши Светлова и Риты Субботиной, отличное настроение, любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в Адали от СМУ 88 в шаге от метро Горки. Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
7: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
8: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
9: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
10: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
11: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубов превратилось в сказку.
12: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
10: И зайки зубки проверим.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
14: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.
14: Ретро-ФМ.

0: Не, ну понятное дело, что на Retro FM в принципе звучит только лучшая и любимая музыка. Но вот сейчас прозвучал настоящий шедевр. Ну и моя любимая песня, не буду этого скрывать. Это группа Queen на Retro FM в 15 часов и 36 минут. А уже совсем скоро у нас Альфавиль, Доктор Албан и песни из служебного романа.
1: Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
1: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
12: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Ну, вообще-то абсолютно нормальная ситуация, друзья. Финансист сравнивает женщину с прибылью, сантехник с трубой. Музыканту ничего не остается, как называть любимую мелодию музой. Собственно, именно это и делали на Ретро FM группа «Альфа-Виль» в 15.49. Меня зовут Антон Веселов, а до конца часа с нами Жанет и Наталья Гулькина.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: В Москве 16.00 на Retro FM впереди Мадонна группы Ума Турман и Модерн Токинг. Прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Дмитрий Песков заявил, что незаконные западные санкции должны быть сняты со всех российских граждан и бизнесменов, в том числе с Лешера Усманова и Михаила Фридмана. Так он прокомментировал сообщение агентства Рейтер о том, что страны Евросоюза продолжат обсуждение возможного соглашения, которое отменит санкции против Усманова и Фридмана, но оставит ограничения для других лиц. Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве считают эти санкции незаконными и выступают за их полную отмену. Индивидуальные санкции Евросоюза последний раз продлевались в марте этого года. В Минсельхозе объяснили подорожание мяса птицы. Это связано с ростом себестоимости производства и рыночной конъюнктурой. Так в ведомстве прокомментировали августовский рост цен на этот продукт на 2,2%. По словам представителей министерства, динамика оптовых цен зависит от изменений себестоимости и конъюнктуры. При этом длительное время цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне. Сейчас происходит их корректировка с учетом накопившегося роста издержек. С 1 января следующего года данные о детях перестанут вписывать в заграничные паспорта россиян. Это необходимо для защиты прав граждан на свободу передвижения, следует из материалов МВД. Как отметили в ведомстве, изменение связано с тенденцией к отказу о въезде в недружественные европейские страны несовершеннолетним гражданам России, у которых нет своих загранпаспортов, но есть отметка в документах родителей. Ранее выданные паспорта с записью о детях сохранят юридическую силу до окончания срока действия. В рамках нового открытого набора в отряд космонавтов через портал госуслуг подано 12 тысяч заявок. 350 человек уже прошли первичный отбор, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, итоги отбора подведут в этом году. Открытый набор начался 4 февраля. Претенденты должны быть не старше 35 лет и иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Подача документов через госуслуги открылась 12 апреля. Планируется отобрать от 4 до 6 человек, а набор завершится 30 сентября. И Международная автомобильная федерация одобрила сокращение дистанции гонок «Формулы-1». Дистанция сократится с 305 до 290 километров, начиная с сезона 2027 года. Как сообщается на сайте федерации, изменения связаны с корректировкой правил, касающихся силовых установок и расхода топлива. Также снято ограничение на суммарную длительность гонки в 3 часа, при этом ограничение на 2 часа чистого гоночного времени сохранится. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 84 рубля и 10 копеек. Евро 96 рублей и 37 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ну, зазря, наверное, вообще делать ничего не нужно, да? Но, по крайней мере, вот, знаете, у прослушивания любимой музыки на Ретро FM точно есть классный результат. Это хорошее настроение. Так что прибавляем ручку громкости и слушаем с удовольствием. Юрий Штынов на Ретро FM, а уже совсем скоро у нас Алла Пугачева и группа «Атаван». Меня зовут Антон Веселов. В Москве 16:21.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Я слива садовая, спелая лиловая, а я абрикос на юге рос.
3: Привет, подушка.
2: Привет, подружка.
4: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
6: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
7: С вас 5875 рублей.
8: За новый кроссовер «Хавейл»?
7: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
13: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
14: ОАО РЖД предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу: город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
15: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
16: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
15: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
17: Мой сын никуда не поедет от меня.
15: На телеканале Ю.
18: Для зрителей старше 16 лет.
19: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Из двух зол прозябать в жизни или ее прожигать, он выбрал второе. Настоящий прожигатель жизни, собственно, об этом и спел. Рики Мартин на Ретро-ФМ только что. В Москве 16:36, уже совсем скоро у нас Михаил Боярский и Рафаэла Кара.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Арбузова, Губкина до Сибирского тракта. Также по улице Азино от магистрали М7 до Тополевой и по Губкину от журналистов до Арбузова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
1: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7. Вечеринка.
0: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро FM.
2: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.
3: Ретро FM.

0: Работа не волк, в лес не убежит. А вдруг убежит? А может, не убежит? А может, вдруг не убежит? Вот так с раздумьями, мечтами прошел мой рабочий день, друзья. Я, Антон Веселов, прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова. Ну, а в этом часе у нас еще споют Саманта Фокс и Андрей Миронов.
1: Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Опять назад пустым ехать?
8: Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
9: А что с оплатой?
8: До 75% после загрузки.
10: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
13: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
14: О, нам давно нужна зимняя резина.
15: Я Пирелли беру в колесо.ру.
16: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
17: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
18: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
19: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
20: Эргоферон.
21: Мы всей семьей им лечимся.
19: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
22: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
23: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
24: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
25: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 12+.

0: В Москве 17.00. Лев Лещенко и дуэт Мэй вот уже ждут своего часа на Ретро-ФМ. Через пару минут дождутся.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 1 января изменятся российские загранпаспорта. Из новых бланков уберут графы «личный код» и «учетная запись», сообщили в МВД. Кроме того, в загранпаспорта больше не будут вносить сведения о детях. В ведомстве объяснили это в том числе случаями, когда несовершеннолетним отказывали во въезде в некоторые страны без собственного документа, несмотря на запись в паспорте родителя. При этом уже выданные загранпаспорта менять не потребуется. Они продолжат действовать до окончания своего срока. Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане показывают высокий покупательский спрос. Организаторы приняли решение увеличить поставки ряда товаров. Будут наращены объемы мяса птицы, колбасных изделий, капусты, других овощей и молочной продукции. Особое внимание уделят сахару. Объемы поставок муки будут расти и дальше, чтобы полностью удовлетворить спрос покупателей. Осенние ярмарки в республике проходят по субботам. В Казани в ряде домов Приволжского района на время прекратят подачу воды. Это связано с заменой коллектора и арматуры на водозаборе «Мирный», пишет портал мэрии Казани. Воду отключат с 9 утра 23 сентября до 9 утра 24 сентября. Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону 231-62-60. 25 сентября в Доме культуры Нагорной пройдет Республиканский фестиваль творчества народов Поволжья «Мудрая река». Мероприятие объединит культурные традиции народов, проживающих на территории региона. Гостей ждут выступления творческих коллективов и исполнителей, мастер-класс от народных умельцев, ярмарка и выставка изделий ручной работы. Вход свободный, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 9 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как шутят в некоторых трудовых коллективах, ты никому не нужен, пока не решишь подремать на работе минут 10-15. Потом тебе обязательно кто-нибудь позвонит. Или специально, или просто, чтобы ошибиться номером. Похожая ситуация, похожая история произошла с героями этой романтической истории. А правда, события там развивались не на работе, а дома. В общем, звонок звонку рознь, друзья. Крапорт Компани на Ретро-ФМ, 17.18 по московскому времени. Впереди у нас русские размеры, Роксет. Меня зовут Олег Орлов. Отличного всем вечера.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
7: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Это голосовой помощник клиники «Корал». Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов. Стационар с высоким уровнем обслуживания. Бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес Даурская, 12. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы «Квин» с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19.00. ГТРК «Корстон».

0: Сиси Кетч практически со скоростью урагана промелькнула в эфире Ретро-ФМ, успев, однако, доставить удовольствие всем поклонникам своего таланта. А заодно и взбодрила хорошенько всех, кто немного заскучал на своих рабочих местах под занавес трудового вторника. Уже скоро Милен Фармер и Дитер Болин с группой Блюсистом не дадут нам соскучиться по отличной музыке. Не успеем. Услышим их буквально через несколько быстрых минут. В столице 17:34.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Журналистов от Халитова до Арбузова, также по Пушкину от Чапова до Правобулачной и по Кремлевской от площади 1 мая до Тукая. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
8: и включай интернет-потоки Retro FM.
9: 12+.

0: как мог бы пошутить среднестатистический любвеобильный француз или француженка, это не мужья возвращаются домой слишком рано, а жены не укладываются в отведенное время. Милен Фармер на Ретро-ФМ уложилась в отведенные 3 с небольшим минуты, чтобы поведать нам свою историю. 17:48. Время московское. Далее на финиш этого часа свои увлекательные музыкальные истории нам расскажут Рой Орбисон и Женя Белоусов. Я, Олег Орлов, желаю всем приятного музыкального вечера.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
12: А что с оплатой?
11: До 75% после загрузки.
13: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Ретро-ФМ. Всегда с вами. Ретро-ФМ.

0: В Москве 6 вечера. Руки вверх, и Сандра уже готова поприветствовать нас в начале нового музыкального часа на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Просроченные алименты в будущем могут сильнее влиять на решение банка о выдаче кредита. Центробанк предлагает учитывать при расчете долговой нагрузки не только кредиты, но и долги по алиментам, ЖКУ и услугам связи, если по ним уже возбуждено исполнительное производство. Особое внимание уделят неплательщикам алиментов. Такие задолженности нередко копятся годами и достигают значительных сумм. Чем выше долговая нагрузка, тем сложнее заемщику получить новый кредит. Владимир Путин поручил обеспечить реализацию в Татарстане пилотного проекта по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспорта, пишет ТАЦ-центр. Аналогичные испытания должны пройти в Москве, Санкт-Петербурге и Сахалинской области. В качестве операторов беспилотных транспортных средств предполагается в том числе привлекать ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции, имеющих ограничения по здоровью. В Казани 26 сентября состоится всероссийский субботник «Зеленая Россия», организованный в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Центральной площадкой станет озеро Изумрудное в поселке Юдино, где соберутся команды добровольцев, готовых очистить берега. Участники будут действовать в составе команд, мусор будут сортировать. До начала уборки гостей ждут концертная программа, конкурсы, интерактивные площадки, а после – горячая полевая каша, пишет «Московский комсомолец». 26 сентября Казань примет спортивный праздник Роснации. Забеги пройдут в экстрим-парке «Урам» и на стадионе «Локомотив» в Юдино. Записаться на участие можно через госуслуги до полудня 24 сентября, пишет «Московский комсомолец». И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 9 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Global Plus». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: туда никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя.
1: Как шутят жители северной столицы, если в Питере на Петропавловке виден крест, значит, скоро пойдет дождь. Если крест не виден, дождь уже идет. Между тем, любое пасмурное или дождливое утро сделают светлым, ярким и добрым ваши любимые утренние ведущие. Саша Светлов и Рита Субботина. Каждый будний день с 7 до 11 в утреннем шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ классные игры с крутыми призами. Тема для обсуждения. Новости, шутки, отличное настроение и, конечно же, ваша любимая музыка. Все, что нужно для правильного начала дня. Не проспите «Первую смену» на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналив». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
11: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00, ГТРК «Корстон».
12: 6+.
13: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Bellwether Girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Кому-то для счастья не хватает машины, денег, вида на Нью-Йорк, море или океан. А героине этой песни просто надо его. Одного любимого, просто рядом и просто навсегда. О том, как может страдать женское сердце и израненная женская душа. Тони Брэкстон на Ретро FM. Еще немного романтики в наш вечерний эфир принесет чуть позже Александр Иванов. 18.34 в столице.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Девятаева от Казанского речного вокзала до Левобулачной. Также по Арбузову от Губкина до Сибирского тракта. И по журналистов от Халитова до Арбузова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
4: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Благодаря этому хиту проекта «Парадизио» можно запросто при желании мысленно перенестись в знойное лето, почувствовать себя в каком-нибудь тропическом раю. Но лишь на пару минут, чтобы сильно не увлекаться такой вот ностальгией. Осенью у многих уже другие мысли. Как говорит одна моя знакомая, лето отгуляли, теперь все мысли о Новом годе. При этом из вас, чьи мысли сейчас связаны уже с самым веселым народным праздником. Ну, а насладиться осенним вайбом нам на Retro FM под занавес этого музыкального часа помогут трио Джо и поющие гитары. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера. 18:49 в столице.
1: Реклама.
2: Совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
12: А что с оплатой?
11: До 75% после загрузки.
13: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
15: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
16: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
17: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
18: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
19: Возрастное ограничение 13+.
20: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
21: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
22: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Всем вечером в Москве. Песни с «Кавказской пленницы» — один из лучших хитов Сиси Кетч. Ждут нас в начале нового музыкального часа. А мы ждем их сразу после новостей на Ретро-ФМ. Слово Игорю Акулову.
1: Всем добрый вечер. Политологи рассказали, как повлияют санкции США на Россию. Они выразили мнение, что немедленного материального эффекта от санкций для России не будет. По их словам, США могут и в дальнейшем угрожать России и ее партнерам новыми санкциями, однако сейчас Вашингтон не заинтересован в обострении отношений, в том числе с партнером России и Китаем. Накануне министр финансов Антон Силуанов заявил, что экономика России уже выработала иммунитет ко всем западным санкциям, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что принятый в США закон о санкциях не способствует восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном. С 1 января 2027 года изменится бланк загранпаспорта. Из него исчезнут графы «личный код» и учетная запись, утратившая актуальность. Об этом сообщили в МВД. Также с этой даты в загранпаспорта перестанут вписывать данные о детях. Изменение продиктовано федеральным законом, отменившим госпошлину за внесение записи, необходимостью защитить право россиян на свободу передвижения. Детям, чьи данные внесены только в паспорт родителей, все чаще отказывают в объезде в отдельные страны. Россияне, совершившие ошибочный перевод в цифровых рублях, могут написать в службу поддержки банка или ЦБ с просьбой его отменить. Также было заявлено, что ЦБ подумает над тем, как упростить пользовательский путь при таком переводе и сделать его удобнее. Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты. С 1 сентября кошельки можно открывать в 12 крупнейших банках. Все операции бесплатные, использование добровольное. Средства хранятся на платформе Банка России и защищены банковской тайной. Россия и США продлят эксплуатацию МКС на 2 года, с 28 до 30. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином. По его словам, американские коллеги обратились с соответствующей просьбой, и Россия пошла навстречу. Однако это не повлияет на сроки создания российской орбитальной станции, так как процессы запараллельны. И в Сан-Франциско состоялся боксерский поединок между человеком и человекоподобным андроидом Engine AI T-800. Организаторы назвали это первым случаем боя человека и робота. Поначалу человек нанес несколько ударов и отбросил андроида назад, но поединок все же закончился победой робота. Его стоимость составляет около 100 тысяч долларов. Он двигается с помощью человека-оператора с VR-гарнитурой. В комментариях пользователи признались, что впечатлены возможностями робота, но и одновременно напуганы. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 84 рубля и 7 копеек. Евро 96 рублей и 59 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут старики.

крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

0: Если жизнь уходит на то, чтобы на нее зарабатывать, невольно хочется в ней что-то поменять. Например, чтобы была возможность тратить ее жизнь на путешествия, в том числе. Вот за героев этой романтической истории можно только порадоваться. И повод всем, кто, как и они, хотят побывать еще раз в далекой, или просто первый раз в далекой и круглый год теплой Бразилии, задуматься, как можно свою мечту приблизить. 19.19 в Москве. Всем мечтателям-романтикам далее помогут морально на Ретро-ФМ Дмитрий Маликов и группа Queen.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Я слива садовая,
3: спелая лиловая,
2: а я абрикос на юге рос.
4: Привет, подушка.
2: Привет, подружка.
5: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
6: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
7: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
8: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
9: С вас 5875 рублей.
10: За новый кроссовер «Хавейл»?
9: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
11: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
15: «Сотый экстра» на АЗС или ком. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
16: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19.00. ГТРК «Корстон». 6+.

0: Как шутят в народе, скупой платит дважды, а наглый никогда. Ну, в данном конкретном случае, по-хорошему, нагло – это немногословная музыкальная история, взбодрила слушателей Ретро-ФМ, добавила позитива, особенно тем, кто немного заскучал, скажем, в вечерних пробках. 19:34, время московское, через несколько минут поедем еще быстрее под лучшие хиты «Silent Circle» и Майкла Джексона. Оставайтесь с нами!
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама. УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов.
2: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
3: Это новый вызов.
4: По субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро FM».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Будем надеяться, что заслон нудному, тягучему, заунывному ночному дождю поставлен благодаря музыкантам группы «Silent Circle» их стараниям. А ежели дождь вас и не беспокоил, то просто за компанию вместе с нами давайте пожелаем стране и друг другу хорошей сентябрьской погоды. 19:47, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера. Далее на Ретро-ФМ нас порадуют классными хитами «Битлз» и группа «Комбинация». Кстати, привет всем, кто сегодня отмечает Всемирный день без автомобиля.
1: Реклама.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Если вы один из тех,

0: Кому нужен надежный партнер? Вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Интернет-поток RetroFM 90. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: 20.00 в Москве. Поднимем руки вверх и поприветствуем этот великолепный вечер вместе с Рики и Повери через пару минут. А пока информационные итоги вторника подведет на Ретро-ФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Постпреды Евросоюза согласовали продление на 3 года санкций против примерно 3000 физических и юридических лиц в России. Также договорились отменить санкции против бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на источники. По данным Bloomberg, во вторник вечером в ЕС стартовала процедура письменного утверждения решения постпредов, финальный этап согласований, после которого меры вступят в силу. Минвосток развития представила на общественное обсуждение законопроект о создании единой территории опережающего развития Дальнего Востока и Арктики. Она будет функционировать с 1 января следующего года по 31 декабря 2100 года. Документ предусматривает единые правила получения статуса резидента, гарантию неизменности условий ведения деятельности на срок соглашения, минимальный объем капитальных вложений в 100 миллионов рублей, а для проектов свыше 1 миллиарда рублей возможность выбора федерального инвестиционного налогового вычета. Также предусмотрены пониженные страховые взносы 15% в течение 5 лет. Рост цен на пшеницу в южных регионах России, отмеченный на неделе с 4 по 11 сентября, не закрепился. На прошлой неделе цены вновь упали из-за ограниченного спроса, в том числе экспортного, и давления больших запасов. Наибольшее снижение отмечено в Поволжье, в Черноземье и центре. Цены на пшеницу третьего класса, напротив, выросли на 150-90 рублей за тонну соответственно. По данным Росстата, на конец августа в сельхозорганизациях имелось 41,2 миллиона тонн зерна, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Флагманская консоль PlayStation 5 Pro резко подорожала на российском рынке. Если в августе крупные сети продавали ее за 120 тысяч рублей, а весной за 80, то сейчас она выросла почти вдвое, в среднем до 150 тысяч рублей. Рост связывают со скорым выходом игры GTA 6, которая ожидается в ноябре. Похожая ситуация наблюдается и в США, где PS5 Pro отсутствует в продаже у крупных сетей, а перекупщики предлагают модель за 100, а за 1300 долларов при официальной цене 900. И дизайнеры назвали россиянам несколько модных приемов в осеннем гардеробе. В текущем сезоне идеальный баланс между спортом и кэжуалом сохранит кардиган на молнии. Кроме того, специалисты советуют приобрести притальное пальто. На возвращение к четким линиям мгновенно собирает силуэт и добавляет строгости. Еще одним трендовым изделием станут вещи с высоким воротом и фактурной вязкой, а также асимметричное платье, элемент легкого бунта, который красиво ломает осеннюю монотонность в движении. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 7 копеек, евро 96 рублей и 59 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

Женя Белоусов на Ретро FM напоминает своей историей нам о том, что однажды, потеряв радость жизни, легко найти ее потом получается не всегда. Так что, друзья, цените и берегите все то хорошее, что вас окружает. И да не покинет нас хорошее настроение, которое оберегает лучшая музыка последних десятилетий. 20 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю приятного вечера по песне любимых артистов.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
7: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
9: 12+.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Даррен Хейс на Ретро FM и его чувственная романтическая баллада о всепоглощающей страсти, глубокой привязанности и неутолимой жажде любви к любимому человеку. О том, как порой не хватает времени, чтобы насладиться обществом любимой женщины. Вот такие мы порой ненасытны. Надеюсь, поклонникам творчества Дмитрия Маликова и Бонни М хватит времени, чтобы насладиться их лучшими хитами, что прозвучат далее здесь, на Ретро FM.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Трибуны замерли, арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Шоу «Дорогие гости»
6: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
6: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
11: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Не оставляйте без внимания знаки, о которых поет группа Ace of Base. Сигналы, что подает нам сама судьба. Просто так она ведь этого делать не будет. Без 11:09 в Москве. Время на часах сигнализирует о том, что совсем скоро в нашем эфире стартует вечеринка Ретро-ФМ. С 21:00 до полуночи отдохнем как следует. В первую очередь это касается тех, кто предпочитает отдыхать в движении. Отдохнем в ритме хорошего танца под самые популярные хиты дискотек последних десятилетий. Встречайте Руслана Романова, ну а я, Олег Орлов, на этом прощаюсь с вами. До завтра!
1: Реклама.

0: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
11: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840, 0+.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: World Without You поет Bad Boys Blue, или же говоря по-русски, мир без тебя. Ну, а в нашем случае, без вечеринки Retro FM был бы совсем не тот, конечно. Может быть, и не так глобально, но, согласитесь, друзья, с лучшей танцевальной музыкой в колонках или же наушниках это ведь совсем другое дело. Включил, расслабился, позитивом зарядился, и вроде бы стало как-то легче и радостнее на душе. Всех рад приветствовать. Уникальный микс шагает по стране. Я Руслан Романов вернулся, как и договаривались. До поздней ночи буду здесь рядом с вами с огромным удовольствием. Вот и вы тоже. Не переключайтесь, уж будьте так любезны. В столице 21:20.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот. Вечеринка
11: Ретро FM. Ровно в 21:00.
12: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
12: Вечеринка Retro FM.
13: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.
14: Retro FM.

0: Итак, друзья, как ваше настроение по итогам вторника? Вот что хотелось бы знать. Очень надеюсь, что все сегодня у вас прошло, состоялось позитивно, успешно, результативно. Кто-то захандрил, конечно, из-за погоды, мол, дождик, небо хмурое, все это удручает. Но давайте будем искать плюсы вне зависимости от погоды, времени суток и даже дня недели. Наш карнавал никто не отменял. Вечеринка Ретро-ФМ в эфире для вас с завидной регулярностью. Вот от этого давайте и будем отталкиваться. 21:34 на часах. Я Руслан Романов. Всем привет.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Если фраза «фестиваль в Сан-Ремо» — это для вас не пустой звук, значит и словосочетание «Сара перке ти амо» тоже о чем-то договорит. Ну и наоборот, соответственно. Уж не упоминая про название группы «Рики Повари», которая, в общем-то, и презентовала миру вот эту самую композицию на том самом легендарном фестивале. Впрочем, если вдруг вы не сталкивались со всем вышеперечисленным, то прекрасная возможность познакомиться с этой удивительной музыкой есть вот прямо сейчас здесь, на вечеринке Retro FM в нашем уникальном миксе. 21:49 в Москве.
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

0: вопросу о тотальной цифровизации. С учетом названия группы Digital Emotion, выпустившей вот этот трек, тенденция данная возникла, конечно же, мягко говоря, не вчера. Цифровые музыкальные эмоции из самого начала 80-х мы ощущаем, испытываем, слушаем в данный момент благодаря нашему супермиксу и вечеринке Retro FM. Но как бы то ни было, мы-то с вами остаемся живыми, чувствующими, настоящими. 22:20 в Москве.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
8: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Крона Флор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
12: Шоу «Дорогие гости»
13: на Retro FM.
12: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
13: Воскресенье, час дня.
12: Подробности на retrofm.ru.
14: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554-20.
13: Retro FM.

0: Ну, сейчас положим мы с вами на той стадии, когда май вспоминается, да, все реже, январь все чаще, ввиду наступления осени, приближения холодов и так далее. Хотя все это, конечно же, нюансы. В целом, когда звучит такая музыка, вспоминается только хорошее, доброе, вечное. Все, что связано с лучшими дискотечными хитами нескольких поколений, а значит и с вечеринкой ретро-ФМ. Танцы в разгаре, 22:34. Точное столичное.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
9: 12+.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Это Крис Норман и тематика близкая и понятная завсегдатаем вечеринки Ретро-ФМ. Кстати, вам отдельный привет. Если употребляется слово «night», то это по умолчанию про нас, друзья, тех, кто привык ложиться попозже, музыкой любимой наслаждаться подольше и не исключаю, что погромче остальных. Хотя, конечно, вот этот пункт, он весьма спорный и с поправкой на тех, кто уже прилег пораньше.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
1: И включай.

0: Бывает и так, друзья, что ремикс на и без того потрясающую композицию изначально в оригинале оказывается еще более впечатляющим и притягательным. Вот, думаю, это та самая ситуация. Произошло так с произведением Лили Уосхия, которое подарили нам Кэнди Далфер и Дэйв Стюарт. 23:19, время точное столичное. Я Руслан Романов, приветствую всех на вечеринке Ретро-ФМ, которая продолжается до полуночи.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

и не столь важно, друзья, что у этого запоминающегося звука, а в данном случае на самом деле слово «зу», есть очень даже конкретное значение. Главное, что в рамках этой зажигательной истории звучит «зу-зу» очень даже зумечательно. 23:34 практически в Москве. Это вечеринка Ретро-ФМ. Мы выходим на финишную прямую. До полуночи лучшая дискотечная музыка звучит для вас здесь, в нашем супермиксе.

Что и говорить, переоценить важность популяризации здорового образа жизни просто невозможно, что доказывают и треки, так или иначе этому посвященные. Причем в разные годы и фамилии в таких песнях звучали тоже самые разные. В данном случае героем повествования выступает небезызвестный, мягко говоря, музыкант Дитер Болин, основатель дуэта Modern Talking и много еще каких проектов. Ну что ж, планка задана, осталось лишь только соответствовать. Финал уникального микса скоро, друзья, танцуем до полуночи, а после встречаем вместе новый день на Retro FM.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

Ну вот, казалось бы, вечеринка Ретро-ФМ уже состоялась, и день новый наступил, который пока, да, все еще ночь, конечно же. А тема танцев, тем не менее, нас не покидает, судя и по этим строкам песни Демиса Русоса «We shall dance». Впрочем, все логично, закономерно, ведь это Ретро-ФМ, где звучит только лучшая музыка нескольких десятилетий. А где музыка, там и танцы, само собой. Так что, если душа просит, почему бы и нет. Далее «Блэк» и Леонид Агутин в Москве 0:20.

0: Ну, конечно же, не только мужчинам петь о прекрасной половине человечества. Есть случаи, да, противоположные и, надо сказать, не менее приятные. Вот Сабрина про и для Boys Boys, что выгодно выделяет эту композицию среди прочих равных. Но надо признать, что и здесь таки не обошлось без одного из представителей сильной половины человечества. 0.35 практически в Москве. У нас далее Sting, ATB и многие-многие другие на Retro-FM. Всем пламенный привет.
1: Retro-FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro-FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro-FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro-FM, где бы вы ни находились.

Если девочки в большинстве случаев выберут розовые розы, то мальчики, я так предполагаю, отдадут предпочтение другим игрушкам. Вот, например, гитаре, на которой можно взбацать вот такое пронзительное, крутейшее соло. Имея определенные навыки, конечно же. Ну, а если так, то, в общем-то, девочкам и те самые розы будут не особо-то нужны, в отличие вот от таких умеющих мальчиков. 0.49 в столице. У нас дальше Альбан и Рамина и группа «Назарет» на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Лучшая музыка нескольких десятилетий звучит Star FM круглосуточно, так что настраивайтесь и присоединяйтесь к нашей компании тогда, когда вам заблагорассудится. Группа Joy в настоящий момент продолжает наш эфир. Час 20 в столице. Впереди Константин Никольский и Дженнифер Пейдж на Retro FM.

0: 1:35, время московское. Сандра, как истинная леди, напоминает нам в этот самый момент про невинную чистую любовь своей композиции. Что ж, возьмем на заметочку. Далее Михаил Боярский уже через несколько минут на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

максимум, на что можно претендовать ночью из еды, так это на пельмени. Сказал бы я, если бы был голодный. Но поскольку полноценный ужин у меня сегодня был, буду изображать из себя зожника, который всегда и всем рекомендует не есть после 6 вечера, тем более сладкое в виде желато-шоколато, о котором нам вот так красиво поет певец по прозвищу Пупо, за что ему большое спасибо. Далее в нашем музыкальном меню Милен Фармер и группа Браво. Ну а у микрофона с этой минуты Тимур Соколов. Это я до 7 утра буду говорить вам привет.

0: Но до январской вьюги, слава богу, еще не скоро. Хотя готовиться к ней надо уже сейчас. Зима в России, знаете ли, прийти может и в сентябре. У нас, к примеру, в студии уже, вот вижу собственными глазами, поставили елку, чему я, конечно, очень удивился, придя на работу. Видимо, кто-то что-то знает больше нас. А вот на родине нашего следующего исполнителя зимы вообще не бывает, потому что там вечное лето. Пуэрто-Рико, Рики Мартин, совсем скоро.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.